Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone. Powerhit Radio. Why don't you

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Hit Radio. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Пауэрхит Радио. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power.
0: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

Очень быстро пролетела эта неделя, впрочем, пока еще рано говорить. Пролетела, еще только пятница начинается, 7:03 на часах в студии Power Hit Radio. Вместе с пятницей начинается и шоу «Один против сна», пока еще только один. Чуть позже нас станет чуточку больше. Ну и, естественно, все сегодняшним утром будет, как вы привыкли, только немного лучше, потому что, во-первых, сегодня солнечно, в отличие от вчерашнего дня, а в отличие от вчерашнего дня еще у нас сегодня и пятница, как я уже сказал. Через некоторое время расскажу, о чем мы будем беседовать в круиз-контроле сегодня с Гошей Симоновым. Еще чуточку позже расскажу о том, как сложится сегодняшний день в плане погоды. Небольшой спойлер сразу. Сегодня будет на улице гораздо приятнее, чем вчера. Особенно, чем вчера вечером. Ну и, конечно, наши утренние рубрики «Нежный заряд», «Полярный эспрессо», «Откуда звук?» Все это в самое ближайшее время на Power Hit Radio в перемешку с отличной музыкой. Вот смотрите, кто вернулся в 2026 году. Мадонна снова на коне. Могу сказать, что эта песня в пауэр-голосовании сейчас в лидерах находится и, скорее всего, высокое место займет по итогам лета.

в городе и в темноте. Это, конечно, к Мурманску относится, но не сейчас, но не в конце июля. Сейчас пока еще солнечно и даже почти безоблачно сегодня. Тем не менее, о том, что происходит в городе, мы традиционно говорим в программе «Круиз-контроль». И сегодня затронем очень важную тему. Не так давно региональный Роспотребнадзор подвел итоги первого полугодия 2026-го. Выяснили, что множество всяческих разных обращений граждан было в этот орган по разным совершенно поводам. Жаловались и на ЖКХ, жаловались и на сферу услуг и так далее. Но одно насторожило. За первое полугодие 2026 года количество обращений по поводу загрязнения атмосферного воздуха в Мурманской области выросло сразу на 40% по сравнению с прошлым годом. Это как-то странно. И мы решили спросить в утреннем круиз-контроле, как вы вообще оцениваете экологическую обстановку в нашем городе за последние годы? Изменилась ли она, по-вашему? Замечаете ли вы проблемы с качеством воздуха в своем районе? И, может быть, вы уже обращались с жалобой? Может быть, даже не только в Роспотребнадзор? Обо всем об этом, пожалуйста, пишите нам свои истории, свои рассказы на стене нашей группы ВК через традиционные комментарии и через сообщение сообществу. Если желаете остаться, как говорится, за кадром, можно писать и через наше приложение, и через наш сайт pichart.ru. Напомню, круиз-контроль стартует, как обычно, в 8:00.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Я уже говорил, что сегодня на улице намного приятней, и спонсор этой приятности — юго-западный ветер 2-3 метра в секунду. Плюс 9 по состоянию на 6 утра было. Сейчас уже температура потихоньку начала расти и дошла до плюс 10, даже чуточку с хвостиком. Она переросла эту отметку. Дальше, что говорят синоптики, будет облачная с прояснениями погода. Может быть, небольшой дождь, но вчера тоже его обещали, но даже небольшого мы и не увидели. Сегодня, правда, он чуть более вероятен, причем в вечернее время суток. Так что, не знаю, я не взял зонт. Я надеюсь, что до 19.00 я успею покинуть, скажем так, место работы в сторону места проживания. Ветер юго-западный умеренный в течение всего дня. Температура воздуха от 15 до 17 намечается сегодня в Мурманске. По области ветер тот же самый, юго-западный умеренный, но в отдельных районах он может быть даже и сильный. Температура воздуха 13-18. Вообще, ну, в отношении ветра сказать, что сейчас он такой почти неощутимый, 2-3 метра в секунду, но постепенно в течение дня, точно так же, как будет расти температура, я надеюсь, этот плюс, от отметок плюс 10 мы отойдем, так вот, будет расти и скорость ветра. Ну, остановится буквально на 8-11 метрах в секунду. Сейчас в городе плюс 9 градусов, солнечно, безоблачно, просто красота.

0: «Нежный заряд».
1: Наш утреннее радио-цитатник, как всегда, положенное время, рубрика «Нежный заряд». И обычно я говорю, что здесь ирония, мудрость, философия, чуточку сарказма. Но сегодня пятница, друзья. Сегодня еще у меня день рождения, поэтому не хочется говорить ничего серьезного, философского, даже мудрого хоть сколько-нибудь. Поэтому будет только ирония и сарказм. Вот, например, такой человек, как Гай Юли Орловский. Это, кстати говоря, псевдоним писателя-фантаста Юрия Никитина. Я вот, кстати говоря, не знал. Юрия Никитина, как человека, который просто вот этим именем представляется, в свое время я читал, лет 25 назад, но Гай Юли Орловский под этим псевдонимом Юрий Никитин тоже достаточно много книг написал, например, серию «Ричард Длинные руки». Так вот, в этом «Ричарде Длинные руки» говорится следующее. «Утро вечера мудрее, поэтому утром так не хочется вставать на работу». Ну, не поспоришь. Следующая цитата принадлежит Мохаммеду Али. Всем известному человеку, боксеру. И он много разных слов в свое время сказал. Большинство, конечно, помнит его по выражению «порхай, как бабочка, жарь, как пчела». Но еще в свое время он написал в своих мемуарах. «Наступило утро, пора было выходить на пробежку. Я лег обратно в постель и сказал, ладно, все равно я самый великий». Ну, здесь, опять же, с этим человеком сложно спорить, но имейте в виду, даже величайший чемпион иногда предпочитает поспать подольше, но уверенности в себе это не убавляет. Поэтому берите этот метод на вооружение, главное, согласуйте это со своим рабочим графиком и начальством, а то вдруг они этого не оценят. Вообще, они не поймут даже, что вы величайший чемпион. Ну и финальная сегодняшняя цитата в подборке будет принадлежать Сергею Довлатову, советскому и российскому писателю. Вот что он написал. «Жена советует, тебе надо бегать по утрам, а я отвечаю, если побегу, то уже не вернусь». Я с Сергея пример брать не собираюсь, я обязательно вернусь. Это будет буквально минут через 10 в рубрике «Полярный эспрессо», а вы оставайтесь настроенными на волну Power Hit Radio.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60-80-60. Юргарант 51.рф.
0: «Пять против сна» на Power Hit Radio.

0: Полярный эспрессо.
1: 7:38 в Мурманске, и первым делом хотелось бы сказать спасибо Алексею за поздравление, Алексею, нашему слушателю, призывавшего эти самые поздравления в мой адрес через наше приложение. Могу удивиться только тому, что сегодня утром, вот в числе первых поздравивших, сплошь Алексей. Это интересная тенденция. Сначала был Алексей Сонар, который вообще, по-моему, в 5:20 утра, но он сейчас путешествует по Азии, и там другое время. Он записал мне видео и прислал видео поздравления. А потом был мой друг Алексей, которого я знаю еще с 90-х. И вот слушатель Алексей пишет. Это интересная тенденция. Как дело обернется дальше, я пока не знаю. Но зато знаю, что рассказать вам в рубрике «Полярный эспрессо». Гастрономические некоторые новости. Сегодня новость одна, но зато какая, друзья мои. Лето 2026 года подарило нам настоящий гастрономический хит. Березовый сок. Вот мы с вами здесь сидим и ничего не знаем. Оказывается, у него новая волна популярности. Раньше он напоминал нам о советском прошлом, теперь переживает яркое возрождение. На его основе шефы творят сорбеты, соусы, уксусы, желе и даже игристые напитки. Игристый березовый сок. Я, наверное, пожалуй, слышал все. Пробовать, конечно, бы не хотелось. А главный герой сезона – хрустальный торт, который уже называют одним из главных открытий года. Представьте, в конце весны в одном московском фермерском ресторане появился невероятно фотогеничный десерт. Это легкая композиция с лимонной меренгой, тартаром из ягод и трав. Ну а за хрустальную прозрачность этого десерта отвечает застывшее до железообразного состояния березовый сок. Обычный сок превратился в изысканное блюдо высокой кухни и теперь прочно обосновался в основном меню. Автор этого шедевра – шеф-повар и гастроботаник Андрей Колодяжный, настоящий экспериментатор, который возводит простые фермерские продукты на вот свой уровень, уровень высокой кухни. Вообще, мне теперь очень нравится слово «гастроботаник». Но давайте от него отвлечемся, посмотрим, что говорит Андрей. Андрей говорит, самое интересное только начинается, мы подстраиваем меню под продукт и сезон. На ферме каждые 2-3 недели что-то новое созревает, и кухня меняется наша вместе с ним. Это не маркетинг, а настоящее творчество в духе гастроботаники, где дико растущие травы, листья и сезонные дары становятся звездами стола. Ну и теперь что? Теперь тренд подхватили повсюду. Рестораны, фермерские хозяйства, кафе обычные. И люди снова выстраиваются за стаканом едва сладковатого сока. Диетологи хвалят, кстати говоря, березовый сок за восстановление минерального баланса без лишних сахаров. В отличие от других соков, которые стоят на прилавках магазинов, несмотря, опять же, на слегка сладковатый вкус березового сока, там сахара не так много. Производители выпускают натуральный продукт в красивой стеклянной таре со всяческими ретро-этикетками. И хотя свежий сезон уже позади, всегда можно взять пастеризованный или консервированный вариант. Сорбеты в московских ресторанах, уксусы для маринадов, игристые напитки благодаря естественному брожению. Из березового сока делают даже квас. Ну, естественно, лимонады. Даже окрошку на березовом квасе с древесными нотками. Все это обнаруживается в различных меню различных ресторанов. Весной прошли даже березовые дни с матчей на соке, лимонадами с базиликом, конечно, тем самым хрустальным тортом. Простой напиток из детства зазвучал по-новому. Это тренд, который сейчас переживает гастрономическое сообщество. Ну, по крайней мере, в столице нашей родины, в городе Москве. Поэтому, если будете там в ближайшее время, обязательно спрашивайте у официантов. А мне спрашивать уже нечего, по крайней мере, в ближайшие 10 минут. Вот через 10 минут начнется игра под названием «Откуда звук?». Там я все спрошу с пристрастием. Пока же немного музыки.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. 11:25.

0: Откуда звук?
1: Так, концентрацию Алексеев разбавила Наталья. Это я про поздравления как раз сейчас говорю. Спасибо, Наталья. Спасибо огромное за теплые слова. И дальше. Все-таки надо поиграть. Кто сегодня дозвонится? 488-448. Я не обещаю там по случаю праздника там каких-то преференций. Все будет по-честному. Как всегда, заготовлен фрагмент музыкального произведения известнейшего. Ваша задача узнать его в этом виде, потому что он будет в несколько нестандартном звучании. И определить, кто же эту композицию пел изначально из предложенных вариантов ответа. Естественно, кто на связи? Доброе утро вам.
2: Доброе утро, Алексей, конечно же.
1: Как я мог сомневаться-то? Сегодня фактически это второй заплыв или забег Алексея. Вчера у нас, помню, тоже было подобное нечто наблюдалось. Ну и так, Алексей, попытка, кстати говоря, одна из последних, потому что на следующей неделе мы уже кружки с сборником Power, Summer Power 2026 не будем разыгрывать. Так что надо собраться. Сейчас будет звучать песня, как я уже сказал. Потом, если сами не догадаетесь, без каких-либо подсказок, я дам три варианта ответа, что же это за исполнитель был в оригинале. Ну и ваша задача попробовать выбрать правильный. Готовы, Алексей?
2: Да, конечно.
1: Поехали.

0: по-моему, все более чем очевидно. Алексей, как думаете?
1: Абсолютно. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
0: Вот это я понимаю. Мастер-класс сейчас, Алексей. Но скажите честно, вы же наверняка поклонник группы.
1: Очень, даже на концерте был в прошлом году.
0: Вот это ничего. Вот это я уже начинаю потихоньку завидовать. Так, Алексей, тогда вы все знаете прекрасно. Действительно, это Enjoy the Silence звучала песня. В оригинале вот таким образом в 1990 году композиция вышла, и изначально Мартин Гор написал ее как медленную, минималистичную балладу под аккомпанемент буквально только одной физгармонии. Однако клавишник и еще продюсер убедили превратить композицию в энергичный синтепоп, и сейчас это считается визитной карточкой группы, регулярно попадая в списки величайших песен всех времен. Что же касается кавера, который вот чуточку раньше прозвучал, это чилаут-проект итальянского музыканта Давида Марани, называется «Дидаскалис». В 2013 году «Дидаскалис» выпустил высоко оцененный альбом, который называется «Enjoy My Wrong Shoes». Тут прям все песни, названия всех, многих песен группы Depeche Mode намешаны. Это дань уважения его любимой группе. Ну и критики высоко оценили этот альбом, как я уже сказал. Ну все, будем заканчивать. Сегодня все быстро. У Алексея все получилось. Видимо, вот настал тот самый день, когда все звезды сошлись. Вот теперь, Алексеем, лотерейку можно и нужно покупать. Через несколько буквально минут начнется программа «Круиз-контроль». Гоша Симонов, кстати говоря, памятуя о том, как его могут задерживать троллейбусы, вот этот случай произошел в среду. Сегодня уже пораньше пришел, он уже здесь в студии. Ну и с Алексеем еще поговорим за эфиром. За эфиром, как и где получит он свои призы. Фирменную кружку Power и Сама Power 2026. Все Алексею расскажу.
2: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Гоша, как прошло сегодня твое путешествие к работе?
4: Ой, на самом деле сегодняшнее мое путешествие было, ну, таким, достаточно занимательным. То есть я даже настолько рано вышел, что просто пешком дошел до работы.
3: Вот так всегда.
4: Шел,
3: надо.
4: Наслаждался погодой, как же все-таки приятненько. И ветерочек легкий, вообще отлично. День мне начался просто прекрасно. Надеюсь, помочь нашим слушателям тоже прекрасно начать день. Ну и, пользуясь случаем, да, как бы, мама, я попал на радио. Вячеслава Каверина поздравляю с днем рождения.
3: Спасибо.
4: Я уверен, наши слушатели уже поздравили, но основная масса, наверное, проснулась уже, вот только что. И вот, я думаю, присоединиться к поздравлениям сегодня.
3: Спасибо! И этим поздравлениям и бывшим, и будущим. Спонсор программы ПТОП Татьяна Андреевна, мебельный салон ЗОП Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. Ты вот сейчас сказал, что шел на работу, наслаждался погодой, свежий ветерок. А вот не все так свежо у нас, судя по жалобам. В Роспотребнадзор сообщается в отчете Роспотребнадзора. Там вообще много статей, скажем так, на которые люди жаловались. И на сферу ЖКХ, и на сферу услуг. Но что вызвало сразу у многих журналистов местных, региональных, интерес, то, что количество жалоб по поводу загрязнения атмосферного воздуха в Мурманской области выросло сразу на 40%. И вот нас это тоже взбудоражило, поэтому мы хотим спросить у вас, а вы вообще как-то отвечаете этой цифре? То есть замечаете проблемы с качеством воздуха в своем районе? Общались ли, обращались ли с жалобами в соответствующие государственные органы и общались ли с этими органами, пускай и посредством переписки? Ну и как, по-вашему, вообще изменилась экологическая обстановка в нашем городе за последние годы? Я почему подчеркиваю наш город? Потому что, хотя наверняка многие напишут про Никель, Заполярный, про Мончегорск. Я помню, мы когда эту тему поднимали по поводу экологии и вообще чистоты воздуха, очень многие нам писали, это было лет 6, наверное, назад, очень многие писали именно про эти города Мурманской области. Про
4: Мончегорск, понятное Заполярный. Дело, города, где есть какая-то крупная промышленность, какие-то объекты с этим связаны, ясная картина, что будут какие-то выбросы, я тоже замечаю, что вот как будто бы качество воздуха стало хуже, как будто бы больше загрязнений, чаще приходится, мыть окна, подоконники, когда окно открываешь и так далее.
3: Это здесь, в центре? А ты где живешь? На какой улице?
4: На улице Ленина.
3: Ух ты!
4: Да.
3: А чего ты раньше-то на троллейбусе ездил? Я понять не могу. Тут идти-то.
4: Ну, улица Ленина большая, она длинная.
3: Какая она большая?
4: Ну, я в самом ее начале.
3: Ты в Мехико улицы не видел.
4: Вот. И, к примеру, вот, может быть, я делаю какую-то ошибку ближнего круга, но, например, я чаще замечаю, что становится популярным подарком очиститель воздуха.
3: Да что?
4: Да.
3: Ну, на самом деле, это так же, как вот сейчас вот этот тренд на продукты, обогащенные белком. Это маркетинг и такой просто модный аксессуар, как мне кажется. Я могу ошибаться.
4: А мне кажется, действительно работают. Я дома перед тем, как подарить очиститель воздуха своим родителям, дома его испытывал, покурил в квартире, подумал, вот и повод появился у меня.
3: Начать курить?
4: И в результате, кстати, очень быстро я ощутил, что воздух посвежел, когда этот освежитель воздуха работал, что быстро все и избавился от запаха и так далее. Если что, это не какая-то рекламная интеграция, мы тут марок не называем.
3: Да.
4: Вот. Но штука хорошая, как мне кажется.
3: Ну, по крайней мере, если в доме есть курильщик, как вы только что услышали, то это будет немножечко лучше избавлять вас от посторонних запахов и веществ вредных. Вот, кстати говоря, по поводу вредных веществ, они же так не детектируются, как носом запах, поэтому еще не факт, что он их очищает. Друзья, сегодня говорим о проблемах с воздухом в Мурманске. Замечаете ли вы эти самые проблемы конкретно в своем районе? Обращались ли куда надо с жалобами? И как, по-вашему, вообще изменилась экологическая обстановка в нашем городе за последние годы? Пишите на сильнейшей группе ВК под соответствующим постом. Здесь такая красивая фотография. Такое ощущение, что она сквозь какую-то пелену снята. Очень атмосферное фото, я считаю. Очень красноречиво оно говорит об экологической обстановке в нашем городе. Ну и через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт pichart.ru.

0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: О качестве воздуха говорим мы сегодня в рамках утреннего разговора в круиз-контроле. Ну, естественно, не забываем о дорожной обстановке. 488-448, телефон нашей студии. Если есть что сообщить о том, что происходит на мурманских дорогах, обязательно сообщайте, не стесняйтесь. Ну и по поводу качества воздуха, Антон все сказал одним фото. Он прислал комментарий, где написал: «Да не, все нормально». И вот, значит, фотография такая. На нее просто немножечко страшно смотреть. Там все чудесно. Черное. А между
2: то,
1: тем,
2: что там не должно быть черным.
1: То, что не должно быть черным, это просто снег, который покрыт копотью. По-другому это не скажешь.
2: Да, такой, наверное, хороший признак, если у вас в городе, ну как хороший, хорошая детекция такая, если у вас в городе что-то черное, что не должно быть черным, возможно, у вас плохое качество воздуха.
1: Вот, кстати говоря, как будто бы должно что-то меняться в лучшую сторону. По крайней мере, даже вот с тех пор, как я работаю в утреннем эфире, вот просто за это время, так или иначе, то есть 4 года в утреннем эфире я работал каждый день, потом начал только периодически появляться на замене. Но вот я могу сказать, что за это время появились вот как раз вот эти барьеры специальные, которые мы сейчас видим просто в окно в порту, которые не позволяют на город идти, вот, чтобы ветром разносило угольную пыль. Появились водометы, которые специально осаждают эту пыль. Ну, как будто бы вроде должна обстановка наладиться. Но, опять же, возросшее количество жалоб в Роспотребнадзор и вообще субъективное ощущение многих горожан, они говорят о том, что, да и в смысле субъективное, мы только что фотографию видели. Мы
2: выглядит можем... достаточно объективно.
1: Да, выглядит достаточно объективно. Мы можем посмотреть на наши с тобой собственные окна в студии, которые просто выходят на порт, хоть и на высоте 6-го этажа, но все равно, если приглядеться, а их, кстати говоря, вот буквально в мае мыли. То есть прошло не так много времени, и на них уже черные такие немножечко разводы. То есть от дождей, но поскольку дождь идет, а на стекле остается вот какая-то небольшой слой угольной пыли, вот они так и
2: содержат. Но мне кажется, даже вот с этими всеми мерами все равно выбросы какие-то воздуха, они увеличиваются, да, ну и как минимум автопарк-то не неминуемо растет, то есть все больше и больше автомобилей.
1: Вот, кстати, об автопарке отдельно мы можем поговорить, если захотим, конечно. Сейчас же очень много, по крайней мере, в интернатах, в соцсетях, клич-плач, я бы даже сказал, клич-плач, потому что официально разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо класса Евро-3, в отличие от современного топлива Евро-5. Чем отличается топливо класса Евро-3? Там большее количество содержания серы, там по нормам. То есть, допустим, если в Евро-5 содержание серы нормируется 10 миллиграммами там на какую-то величину, то в Евро-3 это уже 150 миллиграмм, то есть 15 раз отличие. Ну и, соответственно, выхлопные газы, которые такой двигатель перерабатывает на таком топливе, они немножечко, ну, по запаху отличаются.
2: Да, возможно, скакнут продажи, не знаю, каких-нибудь респираторов или что-то в этом роде, но мне кажется, особенно для людей, которые живут вдоль дороги.
1: У нас все вдоль дороги. Я вот каждый раз проезжаю, смотри, есть такой момент, когда ты едешь по Кольскому проспекту и доезжаешь до Молодежки, и там вот стоит такая пятиэтажка. Она стоит вот прямо вдоль этой пробки, которая всегда образуется на Молодежке. Ну, даже если это не пробка, а просто люди на светофор становятся, все равно. Там буквально с 7 утра уже начинается такая достаточно длинная колонна машин. Они стоят с заведенными двигателями и вот прямо напротив этого дома. Ну, буквально в 10 метрах.
2: Если нас слышат люди из этой пятиэтажки, то вы поделитесь с нами, каково вам?
1: Им, судя по всему, там нормально, потому что я когда стою, я смотрю, у них даже зимой у многих окна открыты. Просто давай, заходи, пыль.
2: Ну, может быть, это уже как-то адаптировался у них организм, не знаю, третья легкая и так далее.
1: Он встроился в цепочку, в биохимию организма, да, потому что без него уже как бы нет. Это как у курильщика все вот эти вот вредные стволы, никотин, без него уже организм нормально не функционирует, чувствуется абстинентный синдром. Вот так же и здесь.
3: есть.
2: А, ну, вполне себе возможно. Думаю, что у них, наверное, что-то подобное. Да, если вдруг вы замечали у себя какую-то вторичную мутацию, связанную с качеством вашего дыхания, тоже звоните нам в эфир и сообщайте об этом.
1: А, так, мы сегодня говорим о качестве воздуха. Замечаете ли вы проблемы с качеством воздуха в своем районе? Может быть, вы не живете рядом с молодежкой, не в этой пятиэтажке. Может быть, вы живете далеко, вот, например, как я, в Дальней Первомайке. У меня ближайшая дорога метрах в 300. Вообще хоть сколько-нибудь оживленное. Вот. Поэтому пишите через наше приложение, через наш сайт pichr.ru, на сильнейшую группу ВК, конкретно про свой район. Обращались ли вы с жалобами куда следует? И как, по-вашему, вообще изменилась экологическая обстановка в нашем городе за последние годы? Ну и автохит. Сегодня будем слушать песню, которая непосредственно посвящена вечернему воздуху. Фил Коллинз «In the Air Tonight». Много лет назад ее придумал. Ну, чуть попозже Алекс Миди и Дилей перепели. Давайте слушать.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Мебельный салон «Зов Мурманск». Кухни на заказ. Корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход. Выезд на замер. Разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн отслеживание заказа на сайте фабрики. Удобные способы оплаты. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
2: Круиз-контроль.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание! Правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink.
9: В гостях хорошо. А дом построит Скандинавия-Север.

0: 100 шкатла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
1: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Круиз-контроль.
4: Только до конца лета мега-комбо от мебельного салона ЗОВ. Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Не особо там разжарило, конечно, с 6 утра. Был плюс 9, стал плюс 10.
2: Ну, вполне себе такие хорошие плюс 10. Без особо сильного ветра, как мне показалось. В принципе, достаточно очень тепло, особенно если идете по солнышку.
1: Ветер сегодня не такой сильный, 3-5 метров в секунду. Впрочем, он-то вот как раз и разогнался. Был 2-3 метра в секунду. Южный. Облачная с прояснениями погода ждет нас в течение дня. Облака уже, по-моему, тут немножечко даже набегали на солнце. Было чуточку темнее, чем сейчас. Небольшой дождь тоже к вечеру ожидается. А ветер юго-западный умеренный, температура воздуха от 15 до 17. Ждем с нетерпением. На самом деле мы этих значений и сегодня, и завтра, особенно в выходные, хочется, чтобы как-то температура все-таки более летней соответствовало. Чтобы не 10 градусов.
2: Да, на выходные хочется особенно. А то как-то хватает выходных за зиму, которые проводишь дома. Хочется все-таки выйти.
1: Да. А в плюс 10 выходит не так, как в плюс 18, допустим. Будем ждать и свежих, в том числе, сводок от синоптиков, какой будет погода на выходных. Об этом сегодня и в дневном эфире расскажем, и, разумеется, ближе к вечеру.
0: Круиз-контроль.
1: А утром продолжается наш круиз-контроль. Разговор о состоянии воздуха в вашем районе Мурманска, где вы живете. По вашим субъективным ощущениям, вот Елена пишет: «Живу в центре Мурманска, подоконники от угольной пыли протираю каждый день. О каких соблюдениях норм можно говорить?»
2: Ну, сейчас... в принципе, в центре, я думаю, это достаточно распространенная проблема. Все-таки мы с тобой говорили про вот этот вот дом, теперь знаменитый, около молодежки, который, возможно, страдает. Да и там, наверное, тоже Елена страдает не только от угольной какой-то чисто пыли, но и, в принципе, машины проезжающие, если уж в центре.
1: Ну, смотри, сейчас товарищи, которые вот мы привыкли видеть в галстуках и пиджаках в телевизоре, они обычно говорят: а как вы определили? Вы что, эксперт? Вы знаете, вы эксперт по угольной пыли? Вы же не знаете, что это угольная пыль? И так далее. Вот это вот слово эквилибристика. Вот так я скажу. Степан написал: кроме угольной пыли в Ленинском районе никаких особых проблем с экологией в Мурманске не замечал, когда приезжал. Наоборот, воздух куда свежее, чем в некоторых других городах. Я охотно верю. Потому что как человек, который родился и каждое лето к бабушке потом приезжал в Нижнем Тагиле, я знаю, что такое настоящие проблемы с воздухом.
2: Ой, я сейчас думаю, да, люди, если есть из Красноярска, кто нас слушает, вдруг гости нашего региона, они, наверное, слушают такие: да, точно,
1: конечно,
2: проблемы у них.
1: Ага. Степан, вам большое спасибо за поздравления. Степан, кстати, тоже замечает, есть чем сравнить, Вячеславу тоже. Я буквально вот когда... в 2024 году осенью был в Нижнем Тагиле. Я не знаю, возможно, в архиве соцсетей я тебе смогу найти, показать, потому что словами это не описать.
2: Ну хорошо, потому что для меня Нижний Тагил знаком только из скетчей «Наши Раши».
1: А вот люди, они выросли в этом дыму, и вот они вышли в эти скетчи. Там есть такое предприятие, которое называется «Коксахим», и с него периодически, вот то, что ты словом «выбросы» обозначаешь, это действительно выбросы. То есть идет такой звук. Мне кажется, в этот момент должны сирены в городе звучать. Потому что идет такой звук. Ну, такой гул над городом.
2: Ну да, как будто звезда смерти начинает свою работу.
1: И выбрасывается ядовито-оранжевого цвета облако. Оно, к сожалению, у него не только цвет ядовитый. И вот оно, в зависимости от того, куда дует ветер, движется. Мне повезло, я его сфотографировал, как оно движется, потому что я знал, что ветер не ко мне, а я в безопасности. Так бы я бежал в укрытие.
2: Ну, я представляю, картина, наверное, такая весьма апокалиптичная.
1: Да вообще, Нижний Тагил представляет из себя достаточно апокалиптичную картину. Ну, там просто предприятия, самые главные, они находятся в черте города, они не за городом. И между районами города, и между Дзержинским и Тагилстроевским все это дело находится. И вот когда едешь из одного района в другой, ты просто едешь вокруг предприятия. Вот буквально в этом его объезжаешь. И поэтому, поскольку ветра там самые разнообразные случаются, ну, конечно, пытались строить с учетом роза ветров, но, тем не менее, все равно город полностью не избавлен от ужасающих последствий работы этих всех предприятий. Но мы сегодня про Мурманск. Нам очень много написал Андрей.
2: Просто настоящее эссе, по-моему.
1: Да, потому что я сейчас специально даже просчитал, посчитал, сколько раз я проворачивал колесико, чтобы полностью его комментарий прокрутить. 5. 5 раз проворачивал колесико мыши. Накипело под вечер что-то. По моим наблюдениям, в Роспотребнадзоре отписки. Люди не хотят лишний раз поднимать свою опу и что-то делать. Проще написать все в пределах нормы и прочую чепуху. Хоть упишись, только тратишь время и нервы, а им наплевать. У них всегда пройти можно, трава не мешает, воздух чистый. Это не уголь, это магия. А фекалий в подвале нет, стоя по колено в сапогах. Я вам тут такую простыню написал, но ВК решил, что можно не сохранять ее. Он ее сохранил, ребят. Про крапиву и бурьян здесь, ну, это отдельная тема. Я, по-моему, она не так давно в утреннем крейс-контроле поднималась, про крапиву и бурьян. Но, опять же, мне есть чем сравнить. Я 4 года в Архангельске жил. Я, там это город, где ты можешь идти в центре города и идти такой вдоль одной из центральных улиц, и у тебя здесь вот на газоне лопухи выше тебя ростом.
2: Ой, Архангельск весьма для меня такой непонятный город, как-то я там был. Там целый район с дореволюционными домами. В центре города у некоторых людей печное отопление.
1: Я знаю.
2: Меня весьма удивило.
1: Я жил там, я знаю. Там, по-моему, никак не меньше 1000 деревянных домов. Мы тут не можем никак их искоренить, а там даже у них даже планов нет. Даже к 2100 году.
2: Ну что, стоят и стоят, да.
1: Не, постепенно, конечно, там строительство идет, но, тем не менее, это все, конечно, борьба с ветряными мельницами, фактически. Пока такой объем, скажем так, строительства и такое количество людей, которые нужно расселить из деревяшек, в Архангельске, ну, никак это невозможно в ближайшие годы.
2: К слову о загрязнении воздуха, кстати, если вдруг вы сами принимаете меры какие-то по очистке воздуха, может быть, заметили, что вот вам понадобилось чаще мыть окна, что вы купили себе очиститель воздуха какой-то, да, что начали измерять уровень загрязнения у себя дома, тоже об этом пишите, будет вот интересно узнать, насколько замечают граждане все это.
1: Есть ли у вас вообще средства контроля за качеством воздуха? Потому что фильтры на воду сейчас очень многих, у многих стоят дома. Прямо вот как вот
2: потому,
1: передача
2: что...
1: «Квартирный вопрос» под раковину ставится, и вот отдельный краник для питьевой воды. Этим многие озаботились. Это то, что мы пьем постоянно. А что насчет воздуха?
2: Ну вот видно, дышим. Не так очевидно, и поэтому люди не особо это и замечают. Но если вдруг заметили, обязательно сообщайте об этом.
1: Итак, мы сегодня говорим, замечаете ли вы проблемы с качеством воздуха в своем районе в Мурманске, обращались ли куда надо с жалобами, как, по-вашему, вообще изменилась экологическая обстановка в нашем городе за последние годы. Пишите через приложение, через сайт, в комментариях нашей группы ВК и звоните.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Лето – время обновлять кухню, и ZOV дарит вам двойную выгоду. До конца лета при заказе любой кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур бесплатно. Одна акция – два подарка. Белорусские кухни ZOV. 25 лет надежности. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн-отслеживание заказа. Ленина, 27А. Вконтакте – кухня и корпусная мебель ZOV Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании ЦСМ. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Круиз-контроль.
2: Мебельный салон ZOV Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А. Второй этаж. Вконтакте. Кухня и корпусная мебель ZOV Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Так, что у нас там?
1: Продолжают нам писать комментарии. Вера написала, обращалась в СКРФ. Представляете? В СКРФ по Мурманской области. Сказали, все в пределах нормы. А дальше у нее бронящийся смайлик. А, это после того, как город накрыло угольным облаком. И кто же все-таки прав? СКРФ или Роспотребнадзор? Пишет Вера. Не просто с вопросительным знаком, но и восклицательным. Я все же верю своим глазам. Но это на самом деле какое-то чувство отчаяния сквозит в комментарии Веры, потому что вот она как будто бы буквально видит, что что-то происходит, а ее газлайтят по полной программе.
0: Ну да, типа, ничего не происходит, это норма.
1: Да, все в порядке. Тебе кажется...
0: Вспоминается бессмертный фильм с Леонардо Ди Каприо «Не смотрите наверх».
1: Ой, да, мне это кино очень понравилось, когда на людей буквально летит метеорит. Если не смотрели, очень вам советую. На людей буквально летит метеорит, а все делают из этого какое-то шоу. Просто ну, все в порядке.
0: Там ничего, нормально.
1: Да, да, ну как бы...
0: Ну летит и летит. Че бухтеть-то?
1: И в конце, когда...
0: Ладно, не будем спойлерить, друзья. Если не смотрели, обязательно посмотрите. У нас на самом деле не до хихани и хахани, потому что комментарий Вера уже не собирает лайки. И на самом деле дьявол кроется в деталях. Вот почему Вере, как ты думаешь, ответили, что все в пределах нормы? Потому что эту норму никто в глаза не видел, на самом деле. Может быть, действительно норма такова, ну что вот грязный подоконник в нее каким-то образом помещается. Я имею в виду грязно от угольной пыли.
1: Ну да, вдруг, если нас слушают специалисты, да, по этим нормам, обязательно нам сообщите, потому что, к сожалению, что, думаешь, не слушают по Орхит Радио специалисты?
0: Да, у меня просто родная тетя, мамина сестра, она специалист по экологическому аудиту. Человек наматывает сотни перелетов в год по стране, потому что ее всюду, она постоянно в командировках, разъездах, разные предприятия различные приглашают ее, чтобы она приехала и подписала документы о том, что у них все хорошо, чтобы они могли дальше функционировать и так далее и тому подобное. Но единственное, что она мне сказала, что как-то раз я заезжала в ваши края, это только по поводу, если не ошибаюсь, Мончегорска. Угу. И там на тот момент было все, говорит, в порядке. А что сейчас, я не знаю.
1: Но это, наверное, было достаточно давно.
0: Про Мурманск, она в Мурманске была постольку поскольку, еще когда была сильно моложе, еще когда я с семьей, соответственно, жил в Полярном, она приезжала к нам в гости в Полярное. Вот, собственно, она тогда еще не работала экологическим аудитором.
1: Возможно, пределы нормы тоже достаточно широкие, кто знает. Я слышал,
0: я вот про это и говорю.
1: Да, я слышал, что многие и в том числе, поэтому многие страны постепенно борются за то, чтобы вводить у себя электротранспорт, электроавтомобили.
0: Вот, например, у этого тоже есть своя обратная сторона.
1: Например, Китай, я слышал, стал первым по количеству электрокаров. Они обогнали всех.
0: Ну, смотря на по какому показателю. В абсолютном измерении я нисколько не сомневаюсь. По количеству на душу населения пока еще Норвегия обогнала всех. Там, по-моему, уже чуть ли не 80% автопарка электрические.
1: Вполне себе похоже на правду, на самом деле. Но и зеленая энергетика тоже вот готовился к эфиру, решил почитать какие-нибудь интересные фактики. Почти 40% энергопроизводства в Европе ушло в зеленую энергетику.
0: Я, кстати, по поводу Китая вспомнил недавно какое-то совершенно сумасшедшее видео, где летит вертолет над горами, угу. И эти горы все полностью покрыты солнечными панелями. И говорит, аккумулятора вот этого электрического квадрокоптера, ну, это не вертолет, это квадрокоптер летел, снимал, не хватит для того, чтобы до конца этих гор долететь и показать, сколько там всего площадей покрыто солнечными батареями, и все, и из этого Китай получает электроэнергию вот с помощью солнечного света, там просто гигаватт ежегодно. Ну, помимо традиционных, конечно, электростанций.
1: Кстати, мы же тут периодически, ну, правда, в другой программе «Двое против сна» мы рассказываем про факты из мира науки и техники. Как раз вот есть у меня один такой фактик, будет связанный с наукой и техникой, и солнечными батареями, и Китаями, и внезапно домашним скотом. Китая. Да. Да, так что вот небольшой тизер, вот подразнил вас немножечко.
0: Рубрика «Народная техно» в 10.35, где-то около того. Слушайте, не пропустите.
1: Дождитесь.
0: И вообще, присоединяйтесь к нашей сегодняшней дискуссии. Как вам качество воздуха в Мурманске? Все ли с ним в порядке? Или же замечали какие-то проблемы? Обращались ли по поводу этих проблем с жалобами куда надо? И как, по-вашему, изменилась вообще экологическая обстановка в нашем городе за последние годы? Пишите об этом на стене нашей группы ВК. Пишите из приложения с нашего сайта, через сообщение сообществу. Не забывайте нам писать. Ну и звоните 488-448. В том числе не забывайте информировать о том, что происходит на мурманских дорогах.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Мебельный салон «Зов Мурманск» представляет выгодную акцию этого лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на ваш выбор из ассортимента. Польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Это не две разные акции. Это единое комбо-предложение, которое действует только до конца лета. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
0: Круиз-контроль. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Физкульт, привет!
1: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Круиз-контроль.
1: Летнее комбо. Два подарка при заказе кухни в мебельном салоне «Зов Мурманск». Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: чистый R&B. Прямо сейчас, давненько такого не было в нашем эфире, Кид Ларой и Кейлани Гёрлс, ну и про чистый воздух мы стараемся сегодня говорить, а может быть он и грязный.
1: Чистый R&B.
0: Да, чистый air. Есть ли такой в пределах Мурманска, в пределах Мурманской области? Раньше вот, опять же, я изучал, как мы эту тему обсуждали в последний раз, в 2020 году, если не ошибаюсь, это было. Так вот, в те годы очень многие жаловались не только на угольную пыль, но и на концентрированный такой сильный рыбный запах в центре города. Ты не замечал такого никогда?
1: Ой, я это давненько было. Такого
0: еще... Уже он пропал.
1: Да. Давненько я замечал, и помню, да, это вот когда то ли там проветривали что-то, то ли еще что.
0: Помню, какая-то мукомольная фабрика.
1: Да, помню еще в школу там выхожу.
0: Рыбная мука.
1: Помню, выхожу в школу, и вот по всему городу запах рыбы.
0: Ну, это, знаете, как сказать рыбы? Что, чего? Рыбы, которые не совсем... первой свежести, как говорил профессор Преображенский.
1: Точно совсем не первый.
0: Да. Вот такой запах он, конечно, будоражил. Но есть вот, видите, плюс. Мы же спрашиваем, что изменилось за последние годы в плане экологической обстановки в городе. Вот
1: а может, мы так привыкли, что все перестали его чувствовать?
0: Нет. Я не привык.
1: Или знаешь, или вот это может быть у нас у всех такая побочка ковида. Мы перестали чувствовать рыбный запах.
0: Мы перестали лазить в окно к женщинам, перестали чувствовать запах рыбной муки. Зачем-то на самом деле. Ну, еще меня, как минимум, не знаю, по-моему, про это нам не писали, в городе... В те годы частенько появлялся запах, скажем так, нефтепродуктов. Нефтепродуктов как будто где-то далеко пропаривают нефтяные цистерны. Возможно, это их, этот процесс и происходил. У нас же прямо под окнами вот видно огромное количество грузового подвижного состава, который находится на путях к Мурманскому грузовому порту. И вот там, наверное, этими процедурами занимались. Но, по крайней мере, запах в город какое-то время шел. Сейчас я давно уже такого не ощущал, что идешь по улице и пахнет, как будто где-то цистерна с нефтью разлилась.
1: А я вот такого не помню.
0: Вот. Возможно, это у тебя последствия ковида.
1: Может быть, может быть. Мой внутренний токсикоман расстроился.
0: Ты, кстати говоря, им болел вообще?
1: Я постфактум узнал, что я им болел. Бессимптомно прошло.
0: Ну, вот так оно обычно бывает. Также постфактум узнаешь о последствиях. 8.54 в Мурманске. Есть у нас короткая музыкальная пауза, после которой вернемся и будем пытаться какой-то итог соорудить сегодняшнего разговора. Как вы оцениваете нынешнюю экологическую обстановку в Мурманске? Как вы оцениваете качество воздуха? Легко ли вам дышится или тяжело? Замечали ли какие-то проблемы с этим воздухом? Ну и обращались ли куда следует? Пишите об этом на синюю группу ВК, звоните 488-448, ну и не забывайте писать через приложение и наш сайт phr.ru.

0: Нам обоим с Гошей эта песня что-то напоминает, но мы оба не можем вспомнить, что. То ли группу «Вирус», то ли еще что-то подобное. Друзья, если есть какие-то идеи, пишите.
1: Да, welcome в приложение.
0: А что касается нашего сегодняшнего разговора про чистоту воздуха?
1: Вот я все вглядываюсь в комментарии Андрея. Нет, его объем страшно становится. И вот скажу честно, Андрей, если слышите, сейчас Вячеслав прям читал при мне. У меня же, мне же захотелось просто скопировать, забить в нейронку и спросить, дай-ка краткое содержание всего этого.
0: Ну, просто здесь, на самом деле, по большей части не про воздух. По большей части про общую неухоженность Мурманска. У Андрея крик души накипело. И с одной стороны, конечно, понять можно, но мы сегодня не про это общаемся. Мы хотим по поводу именно воздуха поговорить. И по поводу конкретно чистоты воздуха и жалоб на это. Андрей как раз и написал, мы его цитировали, что, дескать, будут писать отписки, что все в пределах норм. И это подтверждается, потому что чуть раньше мы зачитывали комментарий Веры, которая жаловалась не куда-нибудь, не просто в Роспотребнадзор, а в Следственный комитет даже сказали, подписались, можно сказать, веря, что все в пределах нормы. И это буквально после того, как, пишет Вера, как город накрыло угольным облаком.
1: Знаешь, если подводить такой итог, можно сказать, что наши радиослушатели в целом замечают проблемы, пытаются с ними как будто даже бороться, но, как ты сказал ранее, как будто бы это борьба с ветряными мельницами.
0: Ну да, потому что тяжело, когда у тебя, скажем так, в оппонентах люди, которые определяют сами, что норма, а что нет, и тебе дают ответ: о, это как раз норма. Потом ты говоришь: так вот же, вот это, ну, да норма
1: это.
0: Отлично,
1: что вы заметили, это норма.
0: Да. Эксперты говорят, что... А вы не эксперт, поэтому до свидания. Значит, смотрите, Роман Карлович пишет, что это похоже на группу «Аква», «Барби Кен». Ну, нет. Это не «Баби Баби Гел». Хотя тоже вот по ритмике что-то подобное. Ладно, давайте заканчивать. Огромное спасибо всем принявшим участие в сегодняшнем пресс-контроле. Говорим. Чистого вам воздуха. Если что-то замечаете... Ну, я такой человек. Моя позиция такова. Надо постоянно их вот тыкать. Тыкать жалобами вот этими постоянно, чтобы люди не расслаблялись.
1: Согласен, рано или поздно можно чего-то добиться.
0: Не расслаблялись на работе, хотя бы отписки сочиняли, чтобы вот пришла какая-нибудь чиновница на свое рабочее место или чиновник, посмотрели, господи, сколько жалоб. И все, надо перелопатить. Все, давайте реагируйте. Вот. Вы там для чего?
1: Вот мы, к примеру, не расслабляемся, ждем вас в следующем часу. Двое против сна вместе с вами.
0: А спонсор программы «Круиз-контроль» представляет белорусские кухни и корпусную мебель «Зоффа». Внимание! Летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур. В подарок «Зофф» – мебель для жизни. Ленина, 27А, второй этаж. ВКонтакте кухни и корпусная мебель «Зофф» – Мурманск.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: А вы знали, что в России есть свой Страдивари? Балалаечный. Да, одного русского мастера по имени Семен Налимов когда-то давно, хотя и не очень, называли балалаечным Страдивари, потому что он был искуснейшим создателем балалаек. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Русская народная балалайка обрела свой классический вид только в конце 19 века, когда музыкант Василий Андреев усовершенствовал ее для концертной музыки. Он разработал оркестровые разновидности балалаек: пикколо, приму, альт, тенор, бас и контрабас. Мы немножко в шоке, да? Так вот, многие инструменты для его оркестра делал гениальный мастер, самоучка Семен Налимов, которого современники и называли балалаечным Страдивари. Инструменты его работы, балалайки, домры, по красоте тона, художественной законченности не имеют себе равных. По крайней мере, до сего времени, говорил про него Андреев. Балалайки мастер делал главным образом из клена и ели. Ходили легенды, что материалами для первых инструментов послужили даже окна и двери в имении Андреева. Всего Налимов создал около 300 инструментов. На инструментах были этикетки с именем мастера и номером работы. И хотя его балалайки стоили в 3-4 раза дороже, чем у других мастеров, Налимов не делал никакого секрета из своей работы. Наоборот, обучал других и отдавал копировать бесплатно. Инструменты Налимова получали высшие награды на престижных выставках, включая Всемирную выставку в Париже в 1900 году. Именно по его образцам инструменты делают и сегодня. Но у русской балалайки есть еще и Оскар. Тоже не знали об этом? Вот как это случилось. Все дело было в счастливом случае и тонком слухе французского композитора Александра Деспла. Именно он предложил ансамблю народных инструментов «Россия» записать музыку к фильму «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Как-то в перерыве музыканты-балалайщики начали наигрывать известную народную песню «Светит месяц». Деспла был сражен в самое сердце, и по его настоянию эту мелодию включили в фильм вместе с Комаринской. А через год саундтрек фильма получил Оскар. Балалайка – это не просто треугольный инструмент с тремя струнами, а визитная карточка русской культуры. Всего за пару веков она прошла путь от крестьянской забавы до триумфатора на мировых сценах. Тембр у инструмента камерный, нежный, сокровенный и отличается теплотой и трепетностью. Всего три струны, а за душу берет так, что сердце заходится. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой». Двое.

0: 9.09. Красивые, конечно, цифры отображаются на часах нашей студии. Представляешь, Гоша, я сейчас, значит, листал, пока у нас была такая возможность несколько выдохнуть после часа непрерывных почти разговоров, листал соцсети и увидел такой график. Значит, написано, в каком возрасте мы несчастнее всего. И дальше подписано, удовлетворенность жизнью в зависимости от возраста в разных странах. И знаешь, что там, значит, на графике это написано? Там вот такое самое дно, вот прям вот такой график вниз идет, и вот здесь вот, как видишь, самая нижняя точка написана 47.
1: Ну, что ж, мы можем поздравить Вячеслава с тем, что сегодня он стал счастлив, наконец-то.
0: Я оттолкнулся от дна, то есть там дальше график не прям резко вперед, конечно, поднимается, но плавненько там к 50 все еще очень плохо, к 70 нормально.
1: Если вам 47, и вы сейчас грустите, поделитесь этим, возможно, действительно так, пишите нам через приложение, мы все посмотрим.
0: Мы изучим вашу карму. Значит, этот график основан на анализе данных из 145 стран, пишут нам тут люди. Экономист Дэвид Бланчфлауэр из Дартмутского колледжа изучил связь между возрастом и удовлетворенностью жизнью. Контролировал он доход, образование, семейное положение и занятость. Пишут, что закономерность воспроизводится почти везде. В Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америках. В одних странах спад более резкий, в других более плавный. Но вот этот вот провал к середине 40-х годов, грубо говоря, да, начиная от 40 до 50, он везде наблюдается. Базовый паттерн одинаковый. Он не зависит ни от культуры, ни от религии, или ни от уровня экономического развития страны.
1: Друзья, да, если вдруг у вас выдался плохой день, плохое настроение, вы можете подумать, что а кому-то сейчас вообще 47. Так что мне еще нормально.
0: А мне тоже уже нормально. Мне 48. Друзья, с этим оптимизмом смотрим и вперед. Скоро расскажем о погоде. Какой она будет в этот замечательный день. В рубрике «Фактомат» в конце этого часа узнаем, какие еще знаменательные события. Опять же, 24 июля наблюдались. Какие еще замечательные люди отмечают свой день рождения или отмечали когда-то, а сейчас уже не с нами.
1: Пишите, если хотите, Вячеслава Каверина в «Фактомат», чтобы его внесли. Да. Какой любимый цвет Вячеслава Каверина?
0: Это я сам не знаю. На этот вопрос нет ответа. Поэтому это очень каверзный вопрос.

0: на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь в Заполярье, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22. 265.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В «Эсперансе» уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57, розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с «Эсперансой».
6: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт. На Коминтерна 5 узнаете больше о своем здоровье в начале нового дня.

0: Итак, посмотрим, сколько у нас уже градусов. 13. Вот это, я понимаю, качественный рывок.
1: Хотя, знаешь,
0: на 30% поднялись.
1: Хотя, знаешь, смотрю сейчас в окно нашей студии и вижу, что стало как-то потемнее. Облачность увеличилась как будто бы кратно. И такое достаточно относительно пасмурное настроение у погоды, мне кажется.
0: Но не на том берегу. На том берегу все еще светит солнце. Ветер южный.
1: На том берегу.
0: Да. Ветер южный, 4-7 метров в секунду, задувает. А, кстати говоря, вот эта пасмурность, эта облачность, она может вылиться во всех смыслах этого слова и в небольшой дождь. Но это ближе к вечеру. Ветер юго-западный умеренно ожидается. Температура воздуха от 15 до 17 тепла в своем максимуме тоже ожидается. Ну и в целом облачная с прояснениями погода сегодня. Вообще это фраза «облачная с прояснениями», она из прогноза в прогноз качует на этой неделе, я так заметил.
1: Да, тем так что, менее, возможно, легкое чувство дежавю у вас сейчас случилось.
0: Тем не менее, каждый день по-своему разный. Когда-то чуть менее облачное, чуть больше прояснений. Когда-то совсем пасмурное. Вчера совсем пасмурный день
1: был. Я вот себе представляю, знаешь, такую пару каких-то ленивых синоптиков, которые... Что писать? Да, облачно с прояснениями там каждый день пишет.
0: Ну, что-то типа этого. Спонсор прогноз погоды, диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники, выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00.
1: Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
2: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Упавший с крыши снег, последствия активности чаек на капоте или ДТП. Для этого и не только автомобилисты страхуют машину по КАСКО. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о нюансах получения выплат по этому виду страхования.
3: В соответствии с полисом КАСКО гражданин страхует свое имущество. И в отличие от полиса ОСАГО, неважно, явился ли автовладелец виновником ДТП, произошло ли по случайности, по вине третьих лиц, полис КАСКО дает такую уверенность, что в страховую компанию можно обратиться при любых основаниях повреждения транспорта.
2: Однако законодательно предусмотрены случаи, когда страховая компания вправе отказать в выплате страхового возмещения по КАСКО. К таким случаям относятся управление в состоянии опьянения, отсутствие у лица управляющего транспортным средством права на управление.
3: Отказы могут быть связаны с таким грубым нарушением правил дорожного движения. Также отказ страховой компании может быть связан с тем, что ущерб, причиненный транспортному средству, был причинен умышленно, либо в результате совершения преступления самим же собственником этого транспортного средства, застрахованным лицом.
2: Также основанием для отказа в выплате страхового возмещения по КАСКО может являться нарушение правил страхования. Поэтому при заключении договора КАСКО нужно очень внимательно изучить эти правила, ну и сам договор, который может отличаться у разных страховых.
3: К примеру, в одних страховых компаниях для того, чтобы обратиться с повреждением стеклянных элементов, может не требоваться никакая фиксация таких повреждений со стороны компетентных органов. В других страховых компаниях любое обращение должно подтверждаться документом из компетентных органов о произошедшем случае.
2: Как отмечает Антон Северин, случается, что страховые компании отказывают в выплате по КАСКО неправомерно.
3: Пример наиболее частого основания для отказа, который можно оспорить в судебном порядке. Владелец транспортного средства, застрахованного по КАСКО, припарковал автомобиль у своего дома, а утром обнаружил некие множественные повреждения. Обратился в страховую компанию, зафиксировав произошедшее, вызвав на место участкового. И вот при таких обстоятельствах страховые компании, как правило, отказывают, на мой взгляд, по надуманным основаниям, говоря о том, что данные повреждения якобы не могли появиться одномоментно, появились, возможно, от разных случаев.
0: Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей, хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-300. Таблицу можно закрыть.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
8: 488-442. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: золото чартов.
1: Ничего себе, Никита, поздравления прислал. Ты посмотри, так серьезно человек подготовился.
2: Очень вот, колоритное поздравление.
1: Очень колоритное и креативное. Никита, спасибо огромное. Но мы тем временем, невзирая на праздники, все-таки неспроста утреннее шоу заканчивается ровно в тот момент, когда начинается продажа алкоголя в Мурманске. Поэтому мы пока сосредоточены на работе. И сейчас у нас рубрика «Золото чартов». Отправляемся на вершину одного из хит-парадов планеты. Страна не так уж и далеко от нас находится.
2: Да, и об этой стране, на самом деле, я думаю, каждому мурманчанину много чего известно. Общаемся мы с людьми из этих стран раньше. Страны раньше общались гораздо плотнее. Это страна, где саун больше, чем автомобили. Я думаю, уже на этом факте все догадались. Да. Но я продолжу. Одни из мировых лидеров по потреблению кофе. Кофе там пьют много, регулярно, часто с булочкой с корицей. Ой, мне аж как-то аж слюна у меня начала вырабатываться.
1: Но сегодня пятница, а не четверг. Ты слышал, кстати, вот этот какой-то, ну, вы как зумер должны знать про этот тренд. По четвергам все пьют кофе с корицей. Это что вот вообще такое?
2: Да?
1: У нас в стране, по крайней мере.
2: Не знал.
1: Я вот в соцсетях увидел это, я тоже не знал, пока не увидел
2: но
1: в соцсетях.
2: Но услышал и захотел.
1: Не надо. Я считаю, что в кофе вообще ничего добавлять не надо.
2: Необычные виды спорта и необычные чемпионаты там существуют. Например, чемпионат по переноске жен. Но можно переносить и свою просто девушку или невесту, тоже допускается. Также существует чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Мы с этим чемпионатом, кстати, ровесники, тоже 96-го года.
1: Друзья, у вас, возможно, возник вопрос, что такое воздушная гитара? Это когда человек на воображаемой гитаре, у него в руках даже нет гитары, и он должен правдоподобно...
2: Очень достоверно, да.
1: ...изображать, что эта гитара у него есть. Артистично очень должен это делать, и я как-то раз смотрел видеозаписи соревнований по этому, виду спорта. Очень.
2: Кстати, ты знаешь, что один из призеров данного чемпионата — это Майкл Фассбендер, небезызвестный.
1: Серьезно?
2: Да. Майкл Фассбендер, он мастер воздушной гитары.
1: Я не могу. Такой серьезный драматический актер.
2: Да, а вот что умеет. И у меня личная любовь к этой стране, потому что оттуда моя любимая студия-разработчик видеоигр. Это студия Remedy.
1: Ну, это хорошо, что ты сказал не Remedy, а не Rovio, потому что Rovio разработал Angry Birds.
2: Да, а Remedy разработали Макса Пейна, если кто слышал. И это, друзья, Финляндия.
1: А в Финляндии очень любят Мадонну. Мы так понимаем, потому что заглянули мы наши в дневники и выяснили, что несколько больше 3 месяцев назад мы уже в золоте чартов были в Финляндии, и тогда на первой строчке iTunes-чарта была Мадонна с песней чего-то там «I feel so free», кажется, так.
2: Наверное, потому что вот сейчас будет каламбур, так же горяча, как финская сауна.
1: Опа! Действительно. А сейчас Мадонна там на первой строчке iTunes с другой песней «Danceteria». Давайте посмотрим, что пишут про эту композицию. Оказывается, песня — это третий сингл нового альбома Мадонны, 15-го по счету, «Confessions 2». И она имеет внутри себя интерполяцию из песни «Walk on the Wild Side» 1973 года. И эта песня принадлежит Лу Риду. А что касается названия трека Мадонны, «Danceteria», отсылает оно к одноименному клубу «Danceteria», где Мадонна впервые выступила вживую. Ты представляешь, она помнит это место.
2: Какой личный трек, оказывается.
1: Да, давайте его слушать. Итак, «Мадонна Danceteria», что можно перевести с иностранного языка как «танцевательная». Да, номер один в Финляндии.
0: Золото чарта.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хэта. ОК Коби. УГР 128-770-26-61. Услуги оказывают компании партнеры. Рубизина Фрэш. Автовочковый в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект 53, корпус 6.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Однажды мир стал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь. Сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудеко. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудеко. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
7: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69. Ленина 16А. Медицинский услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Фактомат.
1: 24 июля на календаре. Если кто вдруг забыл, я совершенно точно не забыл. И сегодня, так же, как и в любой другой день, много интересного произошло в истории, много интересных людей на свет появилось. Может быть, какие-то праздники, может быть, что-то по народному календарю отмечается. Все это будет фигурировать в нашем фактомате, в наборе фактов о сегодняшнем дне. Ваша задача будет как-то то ли верить, то ли не верить тому, что мы сообщаем. Готовы ли вы к этому? Я думаю, что готовы.
2: Да, напрягите свою интуицию, может быть, свои какие-то знания, может быть, генетическую память, когда речь идет о народном календаре, и что-нибудь да вспомнится.
1: Зов предков. А смотрите, нужно дозваниваться, во-первых. Нужно сначала напрячь пальцы. 488-448. Это номер телефона нашей студии. Для того, чтобы стать первым игроком. Второй игрок будет с нами играть в фактомат через час. Первому, как мне кажется, всегда немножечко сложнее, но оттого и почетнее.
2: Да, возможно, у второго как будто бы есть такое чисто психологическое преимущество. Уже плюс-минус понимается, о чем идет речь, да, какая-то готовность, возможно, есть. Если вы чувствуете в себе силу и смелость...
1: Богатырскую.
2: Да, сразиться за подборку летних хитов, которая пригодится
1: Summer
2: вам.
1: Power.
2: Да, Summer Power. За кружку, из которой вы будете попивать утренний кофе, слушая подборку летних китов.
1: Или любые другие напитки, которые больше соответствуют, скажем так, слову «пятница».
2: Я думал, скажешь слово «победа».
1: Ну, тоже может быть.
2: Одно другого не исключает.
1: В общем, и там слово «пауэр» будет в любом случае присутствовать и на сборнике «Сама Пауэр 2026», и на нашей фирменной кружке, разумеется. И сегодня последний, по крайней мере, в июле и августе день, когда вы можете выиграть в утреннем шоу именно этот набор. Лавочка закрывается.
2: Да, буквально запрыгнуть в уходящий вагон. Вдруг, если вы уже...
1: Сервизов.
2: Вдруг, если вы уже участвовали и не победили, то, возможно, сейчас можно взять реванш.
1: Да-да-да. Алло, доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Как проходит пятница? На работе, небось?
3: Отлично. Нет, иду по улице.
1: А, ну, это, оно приятное с полезным сейчас.
2: Променад у Натальи.
1: Да. Да. Приятно просто пройтись по улице в хорошую погоду, а полезно выиграть себе приз при этом. Итак, Наталья, конечно, постарайтесь куда-нибудь нечаянно не туда шагнуть. У нас весь центр перекопан. Будем перечислять факты, подробности о них. Ваша задача — верить или не верить этим подробностям. Готовы?
3: Да.
1: Две минуты на все про все у нас. Поехали.
2: 24 июля, Ольгин день или Ольга Страдница. Обилие росы в этот день предсказывало щедрый урожай овощей. Так ли это?
1: Обилие росы.
3: Возможно. Да.
2: К сожалению, нет, все наоборот. Это был знак как раз скудного урожая. Вот в России 24 июля отмечается День флориста. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 2015 году, профессия флорист была официально утверждена и зарегистрирована.
3: Думаю, нет.
2: Абсолютно. И правильно думаете. 24 июля 1911 года был...
1: 9-го.
2: 2009-м,
1: да. Был флорист утвержден, а мы переходим к следующему
2: это,
1: вопросу.
2: Это, да, следующий. 24 июля 1911 года был открыт потерянный город инков Мачу-Пикчу. Сделал это американский археолог Хайрам Бингхэм.
3: Не помню, ну, пускай да.
2: Да, относительно недалеко американцам, да, Мачу-Пикчу. 24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Дата выбрана как символ.
1: Просто как символ.
2: Подумайте об этой дате.
1: 24.07. Да или нет?
3: Забота о себе, ну, да.
2: Да, ведь нужно о себе заботиться 24 часа 7 дней в неделю. Сегодня Международный день частного сыщика. Он посвящен дню рождения сэра Артура Конана Дойля, создателя Шерлока Холмса.
1: Ну, да.
3: Думаю, нет.
1: Абсолютно
2: правильно
1: верно
2: думаете. Это день рождения первого частного сыщика в мире, знаменитого Жана Видока.
1: Впервые в истории документально зафиксировали падение метеорита на Землю. Также в этом году событие произошло во Франции.
3: Нет.
2: А вот и да, событие произошло близ города Барбатон. Родился Александр Дюма, отец, 1802 год. Всего за авторством Дюма опубликовано не менее 100 тысяч страниц.
1: Как думаете, правда, нет?
2: Настолько ли плодовитый он?
1: 100 тысяч.
3: Может быть, не знаю, может быть и больше.
1: Тогда или нет?
3: Да.
2: Да, да, это совершенно верно.
1: Ну что, зададим, наверное, поскольку пятница и все такое, последний шанс. И восьмой наш вопрос. Амелия Эрхарт родилась первой женщиной, совершившей одиночный беспосадочный перелет через Атлантический океан. В 1937 году Амелия бесследно исчезла во время попытки совершить кругосветный перелет. Да, да или нет?
3: Грустно, но может быть да.
2: Да, верно. К сожалению, ее исчезновение остается одной из самых известных загадок в истории
1: авиации.
2: Да,
1: ее до сих пор так и не нашли. Так никто и не знает, как и при каких обстоятельствах она, скорее всего, погибла. А может быть, да и не погибла.
2: Я предпочитаю верить, что все закончилось счастливо. Во время кругосветного путешествия она сверху увидела какого-нибудь симпатичного юношу, приземлилась, женилась и... дожила с ним до старости.
1: Слушайте, ну низковато она летела, я хочу сказать. Как-то к дождю, видимо. Так, давайте считать результат Натальи. Прогулка у нее очень плодотворная. 6 и 2 неправильных ответа. Это достойно, во-первых, аплодисментов. Во-вторых, человеку, который будет играть во втором раунде, которому чуточку полегче будет, потому что он уже как бы знает, или знает, ну, даже если это и девушка, все равно знает, что ждать. Как-то придется с этим результатом иметь дело. Наталья, никуда не отвлекайтесь. Пока повисите на линии. Мы за эфиром запишем ваши координаты. Если игроку номер 2 не удастся перебить ваш результат, ваше достижение, то будем связываться с вами и рассказывать, как будете получать приз именно вы. А пока Фактомат закрывает свои двери, и мы с нетерпением ждем новостей, которые, как всегда, прозвучат в эфире ровно в 10:00. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Интересные слова сейчас звучали в нашей студии, но...
3: Поздравительные! Я напомню, у Вячеслава день рождения. Заходите к нам.
2: Не надо меня такими словами поздравлять, пожалуйста.
3: И смотрите, у вас какая задача? Зайти к нам в группу во ВКонтакте, посмотреть там историю ВК, и там у нас есть просьба для того, чтобы накидать позитивных слов Вячеславу. Из этих слов мы составим предложение, и днем его будем официально поздравлять.
4: Накидайте Вячеславу.
3: Накидайте Вячеславу, да, чтобы заменили те слова, которые сейчас звучали, на какие-нибудь другие. А пока новости. Спонсор выпуска — ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Спрос на туры с китами снижается. Снижение составило 40%. Россияне начали экономить на подобных турах. Как сообщает Mash Money, с 23 по 25 год число бронирования этих путешествий выросло тогда на 82%. Общая сумма заказов больше, чем в два раза. Териберка и, в общем, Кольский полуостров наравне с Камчаткой стали главными хитами. В этом году интерес к такого рода турам стал угасать. Одной из причин являются цены. За год средний чек на туры с наблюдением за китами вырос примерно на четверть. Прогулка в море из Териберки стоит 5000 рублей. Полноценная сафари около 10-12 тысяч рублей. Но это, можно сказать, что доступный чек. Ибо это компактные сафари, сюда приехать тоже достаточно просто, и никаких приключенческих вот таких супер, то есть не надо там вылавливать на вертолете, там еще что-то делать, как это происходит в других регионах, повосточнее, допустим, из российских вариантов дороже всего стоят экспедиции на Чукотку 265 тысяч рублей, и морской тур на Сахалин и Туруп там 239 тысяч рублей, но это вот прям тур. Здесь ты можешь прийти ножками, в интернете связался, приходишь в Териберке в этот, к причалу, есть свободные места, или тебя там ждут, ты забронировал, сел и поехал в море. Никто, конечно, не гарантирует,
2: что киты будут. Тоже пойдут в море.
3: Да, но да, мы вот 2 недели назад на средний ездили и видели китов, желтый полосатик, он тоже кит.
2: То есть это вот, вот в пивных отделах продается это кит?
3: Нет, нет, это другой.
4: Я на словах «желтый полосатик» Билайн представил.
3: Это другой. Вы потом погуглите, посмотрите. Мы, потому что первый раз, когда их наблюдали, несколько раз мне в жизни посчастливилось их видеть, и все вот в тех же краях, это средние рыбачи, и первый раз наблюдали, и мы подумали, что это дельфины. Потом нам объяснили, что это не дельфины, так, это китообразные, и у них есть плавник, который ближе к хвосту. Вот такая штука, слушайте, это надо вот смотреть, и это было,
2: фауна.
3: И это было почти бесплатно. Так, давайте к следующим. Это нас далее уже городские новости. На улице Полярные Зори снесли ветхий деревянный дом. Как сообщает «Вечерний Мурманск», здание под номером 52 признали аварийным еще в 2014 году. В начале июля экскаваторы начали разбирать двухэтажную деревянную постройку 40-х годов. Накануне подрядчик закончил все. Расчистил даже площадку под новые задачи. До конца года планируется снести несколько десятков ветхих деревянных домов в Мурманске. Это прекрасная новость. Жаль, что запоздало. Мурманску сейчас 110 лет, а обещали к столетию без деревяшек. Но все равно, спасибо, круто. Там сейчас такая, проходил буквально в среду, песчаная площадочка. И вот, и тогда еще стоял экскаватор, видимо, он что-то там доделал. И вот чувствуется, что тут вот что-то должно быть.
2: А что?
3: А вот я думаю, что не так много вариантов, ибо место не, достаточно компактное. Все-таки эти дома небольшие, и какую-то грандиозную стройку на таком лоскутке, наверное, не получится.
2: Ларек,
4: еще один супермаркет.
3: Не, посмотрим. Я бы, знаю, что выборный год, не знаю, почему не пришла такая идея властям, я бы сделал вот просто, чтобы было... Не, зачем? Детские площадочки какие-то небольшие. Вот тут вот хопа зачистили, песочком закрыли, площадочку тюк, красота. И так везде бы делать. Ну, пока она постоит, пока там, понятное дело, не сразу эти все земли будут освоены. Но самое приятное — это то, что не происходит у нас, как в Карелии. Мама моя живет недалеко от Беломорска. Там картина следующая. Там подобный дом снесли. Ну, как снесли? Его разрушили. И получилась куча...
2: Досок.
3: Досок. Ну, там не только доски, там все.
2: Ну, понятно.
3: Вот эта куча. И, значит, а рядом построили в этом же квартале недалеко новый жилой дом. И квартира в этом доме, соответственно, приехал вручать глава Карелии.
2: Нам Александр пишет, что это вот тема для обсуждения в утреннем эфире. Да, что сделать на ПЗ-52?
3: Дослушайте историю.
2: Так.
3: Потому что она очень важна. К счастью, у нас так не происходит. Короче, дом снесли в прошлом году, а ключи вручали в этом. И вот эта куча как лежала, люди жаловались, так и лежала. Что делает администрация города Беломорска? Она говорит, не, ребята, у нас денег хватило на то, чтобы только его снести. Убирать у нас денег нету. Надо там то ли 8, то ли 10 миллионов они посчитали. Короче, они пригнали туда на момент визита главы Карелии в Беломорск экскаватор, который делал вид, что он убирает эту кучу, просто ужас, перекладывая с места на место.
4: Ну, вот. Сказали, наверное, это вам на дрова для шашлыков.
3: У нас побыстрее.
4: Берите.
3: Да, там уже невозможно ничего из этого ветхого сделать. Давайте, следующие новости приятные тоже. Цветники у ждущей обновили. Каждый год там в сквере появляется состав новой цветочной композиции. Как сообщает «Вечерний Мурманск», в этом сезоне высадили календулу. У Вячеслава день рождения, возраст уже не маленький.
2: Календульный.
3: Поэтому, ну, рвать Славка нельзя.
2: Я знаю.
3: Календулу, цинерарию и турецкую гвоздику. Эти растения выбрали не просто так. Они желтые, оранжевые и бордовые, остаются яркими все лето. К тому же цветы спокойно переносят капризы северной погоды. Это и ветер, и перепады температуры, и затяжные дожди, какие могут быть у нас.
4: Особо приятная новость, если вы пчела.
2: Я сразу этого из аншлага вспоминаю.
3: Слушайте. Человек. Я, честно говоря, человека, похожего, даже нескольких людей, похожих на пчеловодов, в этом районе видел не раз.
2: Да? А как ты определил, что они похожи на
3: пчеловодов?
2: Ну, ты
3: знаешь, они такие опухшие.
2: Они поют
3: «Я пчела, ты пчела». Как будто их покусали пчелы.
2: В целом, да. И таких людей можно во многих районах встретить.
3: Так, и финальная новость. Завтра в Мурманске перекроют улицу Морскую. Причиной станет проведение всероссийского массового легкоатлетического забега «Динамо бежит», сообщает «Комсомольская правда». Вот если вы мечтали когда-то вживую задать этот вопрос, а что «Динамо бежит», то завтра самое время с 9 до 12 будет полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке Морской от дома номер 1 до Ломоносова и Зои Космодемьянской перекрестка. Также до 14 на этом участке запретят остановку и стоянку автомобилей за исключением транспорта, имеющего спецпропуск. Но мы знаем, кто у нас бежит за «Динамо», поэтому думаем, что... Какой-то транспорт там будет находиться, так же, как у поликлиники МВД.
2: Слушайте, а там же поликлиника на Морской находится. А вот как быть тем, кто у кого там запланирован визит туда?
3: В смысле, с другой стороны подъедет.
2: Понятно.
3: В чем проблема?
4: Ну или это же поликлиника, пешком, полезно для здоровья.
2: Логичным.
3: Дойдешь. Я, кстати, сейчас вот утром там был в поликлинике, и от себя добавлю, это уже не в новости, но просто удивляют люди, когда ты время 7.59, у меня номерок на 8.05 снимок, и приходят следующие люди, и такие, кто следующий? Такие, у меня на 8.05. У меня на 8.45. И потом эти люди жалуются о том, что долго ждать, очереди и так далее.
2: Ну, ты...
3: Ну, как бы сами и создают.
2: Понимаешь, кто праздник ура, тот загодя пьян. Есть такая поговорка.
3: Да.
2: Вообще, заранее пришел, потому что готов
3: и таких к снимку. И таких людей было несколько. А я, кстати, у меня следующий, я быстро прошел на 8.30, я пришел возле кабинета, сел и молчал. Меня сами спросили.
2: Это социальный эксперимент у человека.
4: Социальные лайфхаки в прямом эфире.
3: А спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
2: Спасибо, Макс. Прям пятничная подборка новостей. Прямо огонь вообще. Каждая новость не в бровь, а в глаз.
3: Это тебе на день рождения.
2: Спасибо большое.
3: Давай, счастливо, следующий выпуск в 12.
2: Новости мне еще не дарили. Смотри, Гоша, сейчас точное время 10.09 и 49 секунд. И обрати внимание вот на часы, которые висят на входе в студию, стрелочные. Вот так большинство часов на рекламе часов почему-то изображаются в мире. Ты никогда не обращал внимания, что они всегда, стрелки располагаются вот Вот ты можешь сколько угодно печатных изданий полистать, можешь поискать в интернете фотографии с рекламой часов. Там всегда стрелки вот так вот будут находиться. Может, я не быть, знаю, по какой-то причине.
4: Чтобы достаточно далеко друг от друга, чтобы их различать можно было, не знаю.
2: Я не знаю. Мы, скажем так, миллениалы, различаем их в любом виде. Но в целом для меня всегда загадка, почему все время 10 минут 11 на часах на рекламе. Друзья, если вы знаете ответ, пишите. А вообще, я знаю только то, что мы здесь до 11. Мы двое против сна. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин. Впереди у нас много отличной музыки. Рассказ о погоде, рассказ о новостях гаджетов и высоких технологий. У меня там прям сегодня очень много всего заготовлено. Гоша тоже кое-что приготовил. Он даже какие-то тизеры и трейлеры этого
4: вкидывал в прошлом часу.
2: Да, рассказывал нам некоторые затравочки. Так что обязательно дождитесь.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 000 рублей. Информация об организаторе.

0: Aqua. Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: О погоде на Power Hit Radio.
2: Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствия «Фарфор», горячее летнее предложение, сет на пляже, 1869 рублей. В Мурманске сейчас не совсем, конечно, пляжные вайбы, плюс 13 градусов, хотя наш термометр показывает плюс 17. Признайся, ты там рядом сидел, надышал?
3: Надышал, да, специально на него. Пасмурность у нас увеличивается за окном, вот-вот. Ощущение, будто вот-вот-вот-вот и прольется.
2: Ливанет.
3: Да.
2: Вообще, синоптики обещают сегодня небольшой дождь, но это ближе к вечеру. Ветер юго-западный умеренно останется. Температура воздуха 15-17. Вот сейчас не очень понятно, вышла температура на эти рубежи или еще пока нет. Облачность с прояснениями погода в течение всего дня. Ну, облачность нарисовалась, теперь ждем прояснений. Ну и пометуя о вопросе, который мы несколько минут назад задали нашим слушателям. Как вы думаете, почему на рекламе всех часов в мире стрелочных... Стрелки всегда на фотографиях показывают 10 минут 11-го. И вот Александр нам написал...
3: Через приложение.
2: Да, что название или логотип марки почти всегда пишут в верхней части циферблата, около цифры 12. А стрелки на 10-10 расходятся в стороны и не прячут. Это важный элемент. Но вообще много. Вот сейчас 20 минут тоже ничего не прячется. Хотя вот, знаешь, Power немножечко закрывает слово. Полшестого, кстати... тоже вообще ничего не закрывает.
3: Но звучит плохо.
2: Звучит

0: плохо и выглядит тоже так себе. В общем, спасибо за ответ, Александр. Чуточку мы понятнее стало. Одной загадкой меньше в нашей жизни. Спонсор прогноз погоды представляет доставку удовольствия Фарфор. Сет на пляже — это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто чтобы порадовать себя. 1869 рублей.
1: Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Огурнип 314-511-0011-2014.
2: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Madonna и Martin Garrix, Bizarre. Love is

0: Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
1: «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Просим любить и жаловать. Новый трек на Powerhit Radio.
5: Сэм Фельд, Мхая и Рани. Keep on rising.

0: Народная техно.
1: Много народного у нас чего будет, и даже кое-что инородное. Итак, самые свежие новости из мира гаджетов и высоких технологий. Самая главная новость этой недели, прошедшей, по крайней мере, с прошлой пятницы по пятницу текущую, это выход новой линейки Samsung Z Fold. Большая презентация Samsung Galaxy Unpacked в Лондоне состоялась. Компания представила сразу несколько новых устройств. Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, а также новые умные часы, почему-то Galaxy Watch 9, как-то у них там сбились цифры.
2: Ну да.
1: И Watch Ultra 2. Главный тренд — еще более тонкие корпуса, увеличенные внешние экраны и глубокая интеграция искусственного интеллекта Gemini практически во все сценарии использования. Эксперты называют эту презентацию особенно важной еще и потому, что Samsung фактически сейчас готовится встретить первого серьезного конкурента. То есть ожидается, что iPhone выйдет складной скоро.
2: Вот и буквально осенью. Пару недель назад я рассказывал новость про то, что Sony тоже решили освоить технологии складных телефонов.
1: Ну, как-то они, мне кажется, поздненько. Ну, и, собственно, iPhone тоже не из первых. В общем, компания сделала ставку не только на дизайн, но и на функциональность. Смартфоны получили новые возможности, многозадачности, улучшенные камеры и функции, которые умеют выполнять действия сразу в нескольких приложениях. Кстати говоря, сейчас вот эти и функции, которые выполняют действия, они просто отвечают на твои вопросы. Это новый тренд. Все больше и больше появляется тех ИИ, которые позволяют это делать даже на бесплатных аккаунтах. Я, кстати говоря, очень много из рутинной работы делаю с помощью ИИ. Они открывают, допустим, какие-то экселевские таблицы, заполняют их за меня, потом закрывают, я проверяю, говорю, ну все нормально.
2: Знаешь, в новости о складных телефонах, я бы приобрел складной телефон, если вот не будет этой, знаешь, чертовой складки, которая образуется из-за частого сложения этого
1: она
2: телефона.
1: Она наблюдается и без всякого частого сложения. То есть пока это такая технология. Я вот видел обзор на складной смартфон, где этой складки нет. Я не могу назвать тебе бренд, я потому что не помню. Но я видел, что вот есть бренд, как минимум один, который просто смог решить эту проблему.
2: Если смотрел недавно, то это как раз-таки Sony. Они поэтому принялись за такие телефоны, потому что наконец смогли освоить складывание без складки.
1: Искусственный интеллект Gemini научился выполнять реальные действия. Вот о чем я и говорил. Одновременно с презентацией Samsung компания Google рассказала о серьезном обновлении Gemini. Теперь помощник способен не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять цепочки действий, бронировать билеты, взаимодействовать сразу не с несколькими приложениями, работать с заметками и даже помогать через смарт-часы и пока еще будущие умные очки. Фактически речь идет о следующем этапе развития персональных помощников.
2: Вот говоря об умных очках, я бы вернулся к Samsung, а если говорить правильно, Samsung, так произносится.
1: Samsung.
2: Так вот, Samsung, или же Samsung, еще и делает очки, которые хотят стать вашим вторым мозгом. Компания представила AI-очки, созданные вместе с компанией Google в сотрудничестве с ними. Они должны работать до 9 часов и использовать чип Snapdragon.
1: Подожди, до 9 часов, это ты имеешь в виду продолжительность работы?
2: Да.
1: А то я думал, раз, 21.00, посмотрели Хрюшу и спать. Нет, то есть 9 часов работы без подзарядки.
2: Или работают только в 9 часов.
1: Как раз смотрят Хрюшу. Samsung, опять мы не можем как-то успокоиться, но тем не менее, все-таки была глобальная презентация, и много чего там они показали. Запустила и помощника для здоровья. Компания объявила о начале бета-тестирования так называемого Health Assistant, нового интеллектуального помощника внутри приложения Samsung Health. Он анализирует сон, физическую активность, показатели организма и дает персональные рекомендации на основе накопленных данных. Ну, чтобы как по врачам типа не бегать, и ты там просто с ним общаешься, и тебе кажется, что так ты сможешь держать под контролем здоровье.
2: Ну, мне кажется, вот такие функции, как и многие функции у тех же Apple Watch, они в России будут отключены. Потому что очень часто к нам с урезанными функциями не все-таки попадают.
1: Посмотрим. Интересно, что акцент сделан не просто на сборе информации с часов и смартфона, а именно на ее объяснение этой самой информации простым языком. Вместо сухих графиков пользователь получает понятные советы. Почему ухудшился сон? Как изменить режим тренировок? И на что стоит обратить внимание? Судя по всему, именно такие персональные медицинские помощники становятся новым направлением развития носимой электроники.
2: Ну что ж, до этого мы игнорировали рекомендации врачей, теперь будем игнорировать рекомендации часов. И немного волшебные новости.
1: Давайте.
2: Rocket Mage. Электронная книга для людей, которые обычной реальности недостаточно. Появился крошечный такой e-link гаджет, Rocket Mage называется, с типичной клавиатурой QWERTY.
1: Обычной, да? Да. Клавиши.
2: Да, двумя экранами и собственной OS. Причем это OS, операционная система, работает на заклинаниях. То есть ты произносишь заклинания какие-то, волшебные, и только так работает, вот как команды такие голосовые. Так что да, если вы любитель фэнтези, фэнтези-литературы, то вот вам, всего. Да, это как раз-таки подойдет. Гарри Поттер, да, единственная книжка, которую мы, миллениалы, прочли в своей жизни, наверное.
1: Ну, я не читал Гарри Поттера. Потому что я и не миллениал, с другой стороны.
2: Да.
1: Рынок складных смартфонов, друзья, оказывается, продолжает расти вопреки общему спаду. Любопытная тенденция касается всего мобильного рынка. Несмотря на прогнозируемое сокращение мировых продаж смартфонов, примерно на 14%, а есть такие прогнозы, говорят, что люди будут меньше покупать, в 2026 году аналитики компании IDC ожидают, что продажи именно складных моделей, наоборот, вырастут примерно на 20%. Это означает, что дорогие инновационные устройства, ну, сейчас сколько ну, 150, наверное, стоит вот эти складные, постепенно перестают быть нишевым продуктом. Именно поэтому презентация Samsung вызвала такой интерес. Производители все активнее рассматривают складные смартфоны как новое направление развития индустрии. Ожидаемый выход аналогичного устройства от Apple может окончательно превратить этот формат из экзотики в новый стандарт премиального сегмента.
2: Неплохо. И, кстати, вот то, что я тизерил в одном из прошлых часов, так. Это новость, связанная с овцами. Овцы теперь стали у нас техническим гаджетом.
1: Ну-ка,
2: объясню. Продаются, начали некоторые особо предприимчивые продавцы солнечных батарей продавать еще и овец вместе с солнечными батареями.
1: Зачем?
2: А вот смотри, поставил ты в пустыне солнечную батарею, чтобы она, соответственно, ловила солнечную энергию. Появляется пыль на солнечной батарее, что сделать? Ну, наверное, не просто протереть, а смыть. Поставить автоматическое омывание. Вода плюс тянет солнечной батареи равно трава, которой будут зарастать солнечные батареи. Но если взять еще овец, они как раз эту траву будут подъедать. И таким образом у тебя сразу два производства. Практика началась в Китае, и уже ее приняла Польша.
1: Я тут только могу сказать одно слово. Многоходовочка.
2: Многоходовочка.
1: Да. На этом, конечно, далеко не очевидном для технологической рубрики слове, мы и закончим сегодняшнюю подборку новостей из мира гаджетов под названием «Народная техно». Через неделю обязательно повторим, обязательно что-нибудь новое случится в мире технологий. Пока что весь прорыв заключается исключительно в складных смартфонах и помощниках, и овцах. Неожиданно, но факт, как говорится.
0: Народная техно. Вдвое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Эти двое уже выспались или просто изощренно лучше.

0: Фактомат.
1: Грустная, конечно, песня для прослушивания в день рождения. Здесь просто поется о том, что это первый день остатка твоей жизни. Повторяется постоянно. Итак, друзья, финальный раунд, второй, он же финальный, раунд игры под названием «Фактомат». Час назад с нами играла Наталья, сыграла ой, как неплохо, несмотря на то, что она в это время шла по улице, и там разные отвлекающие обстоятельства.
2: А, видимо, свежий воздух хорошо влияет на мыслительную деятельность.
1: Бывает такое, да. И, значит, Наталья дала 6 правильных оценок правдивости нашим фактам перечисляемым, и 2 раза неправильно оценивала их правдивость. Что получится у игрока номер 2?
2: Мы кто посмотрим. Бросит вызов, Наталья?
1: Кто бросит вызов, Наталья? Алло, доброе утро.
3: Здравствуйте, Оксана.
1: Так, Оксана против Натальи. Вот так мы
2: сегодня. Поединок.
1: Заруба. Оксана, а вы сейчас где находитесь?
3: В городе.
1: Оксана
2: размыто,
1: как будто маскирует свое местоположение. Я понял. Ну, в смысле, я имею в виду на работе, на улице, в машине.
3: А, на работе.
1: Ну, на работе. Вот, это уже нормально. Итак, Оксана, точно так же, как и Наталья, вам предстоит в течение 2 минут иметь дело с фактами о сегодняшнем дне, 24 июля. Сообщаем некоторые подробности относительно этих фактов. Ваша задача – верить или не верить в эти подробности. Ну и, соответственно, сразу получать ответ, правильно вы верите или не верите, или же нет. Готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: 24 июля – Ольгин день или Ольга Страдница. Если на Ольгу шел дождь, ждали пасмурную осень.
3: Да.
2: Да, верно. А ясный день знаменовал хорошую погоду в августе. В России 24 июля отмечается День флориста. Флорист – так будет называться американский биографический фильм с Вивьен Ли.
1: Не с Вивьен Ли, а о Вивьен.
2: О Вивьен Ли. Прошу прощения.
3: Да.
2: Да, все верно. По сюжету столкнется она с Джозефом Пенном. 24 июля 1911 года был открыт Мачу-Пикчу. Экспедиция Хайрама Бенхэма финансировалась Ельским университетом и National Geographic.
3: Да.
1: Слушайте,
2: да,
1: все верно.
2: Все верно. Международный день заботы о себе сегодня. В этот день принято дарить людям чесалки, чтобы они могли о себе позаботиться.
3: Нет.
2: Нет, да. Хотя, жаль, мне бы такой подарок понравился. Сегодня Международный день частного сыщика. В этот день принято дарить друг другу лупы и трубки для курения. Как у сыщика настоящего.
3: Да, да.
2: К сожалению, нет. Опять же, просто поздравьте знакомых частных сыщиков. Впервые в истории документально зафиксировали в этот день падение метеорита на Землю. О событии сообщила группа местных пастухов после того, как метеорит попал в одну из овец.
3: Да.
2: Нет, к счастью, нет. Ни одно животное не пострадало. Сегодня родился Александр Дюма, отец. По предложению графа Кушелева писатель совершил в 58-59 годах поездку в Россию.
1: Прошлого века, позапрошлого, простите.
3: Да.
2: Да, такое тоже было. И также в этот день родилась Амелия Экхарт, первая женщина, совершившая одиночный беспосадочный перелет через Атлантический океан.
1: А за это достижение... Да, подождите, это не все факты. За это достижение она получила звание Героя Америки.
2: Похоже на правду?
3: Нет.
2: Нет, не похоже, такого звания нет. Итак, какой у нас счет? Как будто бы...
1: 6-2. Одинаковые результаты.
2: Равный счет.
1: И мы сегодня, вы никогда не поверите в это, но мы с Гошей сегодня за эфиром договорились, что если у нас... Причем мы еще даже Наталья не сыграла, на самом деле. Мы договорились об этом еще в начале буквально нашей работы, что если сегодня в рубрике «Фактомат» будет спор между двумя игроками, одинаковое количество ответов, мы будем задавать контрольный вопрос, который касается еще одного именинника сегодняшнего дня – меня.
2: Да, вопрос о Вячеславе Каверине.
1: Итак, Вячеслав Каверин имеет филологическое образование высшее. Да или нет? Верите вы
3: да.
1: Или нет?
3: Верю.
1: Это неправильный ответ. И это на самом деле не так, к сожалению. Я не знаю, к чему.
2: А может и к счастью.
1: А может и к счастью. Я не знаю, у меня инженерное высшее образование. Поэтому, что мы, победу присуждаем. Да вообще, если честно, я бы и Наталье присудил победу, и Оксане. Давай так и сделаем.
2: Да, звучит справедливо. Они сражались
1: в конце концов, или нет?
2: А желание именинника – закон.
1: Да. Мы так и сделаем, так что мы и Наталье через некоторое время позвоним, ну и с Оксаной обсудим, как и где она будет получать свой приз буквально уже в течение считанных секунд. Оксана, не кладите трубку. Сейчас послушаем музыку и скоро вернемся к вам с песней дня.

0: Песня дня.
1: Много сегодня достойных людей появилось на свет, но песню дня мы бы хотели посвятить женщине, чьей физической форме и красоте, и, надо сказать, о каких-то других вещах я очень сильно, можно сказать, завидую. И хотел бы я в ее годы оставаться в такой же форме.
2: Вячеслав, если бы у тебя были ее формы, ты бы очень отвлекал меня от эфира.
1: Ну, да, конечно, это такое тоже может быть. Я говорю о Дженнифер Лопес, у нее тоже сегодня день рождения. Ее песня «Jenny from the Block», она все та же. Дженни из квартала?
2: Дженни с района.
1: Про которую написано на заборе.
2: Да.
1: Вот такая песня. Ну и говорим вам до свидания, до понедельника. Гоша Симонов и Вячеслав Каверин, шоу «Двое против сна».
2: Будем ждать.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп автомобилей по рыночной цене Фролова 24А, Кольский 27Б. По итогам первой половины года самым продаваемым автомобилем в сегменте СУВ в России стал кроссовер Т7 российской марки Tenet. Он с прошлого года выпускается на заводе в Калуге. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на втором месте Хавейл Джолион, третью строчку занял внедорожник Лада Нива Тревел, пятерку дополнили Tenet Т4 и Лада Нива Легенд. В топ-10 также вошли Хавейл М6, Джили Манджаро, Чанган Юниэс, Мазда CX-5 и Хавейл F7. Всего за полгода было реализовано 450 новых кроссоверов и внедорожников. На долю сегмента СУВ в стране приходится уже 74% рынка новых легковых автомобилей.
0: Акселератор.
3: Средний чек штрафа ГАИ в первом полугодии составил 1436 рублей. По данным аналитиков банка «Русский стандарт», самой популярной суммой оказалось 600 рублей. Ее платили чаще всего. Следом идут 550 рублей, а замыкает тройку 800 рублей. С наступлением тепла количество оплат начало расти. Если смотреть помесячно, то абсолютным лидером по числу квитанций стал апрель со средним чеком 1299 рублей. Май и июнь тоже не отстают. Там средние суммы 1343 и 1125 рублей соответственно. Хотя мужчин за рулем традиционно больше, поэтому и число квитанций у них в разы выше. А вот средний чек у женщин оказался ощутимо крупнее. Почти 1600 рублей против мужских 1381. Возраст тоже играет роль. Самые высокие средние суммы у водителей от 51 до 60 лет – 1216 рублей. Чуть меньше – 1158 у тех, кому от 41 до 50. А вот россияне от 31 до 40 лет закрывают тройку с показателем 1100 130 рублей. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

Реклама. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качество.

0: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр Северная Нагорная, второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама нефтяда. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: Number one hit music station.
12: Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Стив Аоки, Элай Оукс и Саша «Gravity».

0: на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северопарл.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
3: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-930-49.
4: В гостях хорошо. А дом построит Скандинавия Север.

0: Котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: New and fresh music.
8: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Visa и Esker. Memories.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Оборот розничной торговли в Мурманской области вырос более чем на 3%. В январе-мае оборот составил более 127 миллиардов рублей или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2025 года. Как сообщает Северпост, в структуре оборота розничной торговли продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 59%, непродовольственные товары – 41%. В Мурманской области проходят рейды по проверке инструкторов-проводников. Власти проверяют, как соблюдаются правила безопасности на сложных маршрутах. Накануне рейд провели в Кировске. Инспекторы Министерства туризма и предпринимательства застали группу туристов из Москвы во время восхождения на хребет Пуауч-Вумчор. Как сообщает ГТРК «Мурман», сопровождающий имел действующую аккредитацию, однако не смог предъявить нагрудную идентификационную карточку, обязательный бейдж для сверки данных с федеральным реестром. Это является нарушением правил. В океанариуме завершили ремонт вентиляции. Как сообщает АИФ Мурманск, теперь все работает как положено. Коллектив океанариума благодарит всех, кто участвовал в сборе, организованном неравнодушным мурманчанином Александром, а также лично его за активную помощь. Как ранее сообщалось, работникам выплатили более 3 миллионов рублей долгов по зарплате, а также компания погасила задолженность по налогам. Спортивным новостям. Хоккейный клуб «Мурман» законтрактовал опытного игрока. Клуб, представляющий регион во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом «Высшая лига», пополнился 31-летним полузащитником Рустамом Тургуновым. Контракт с ним заключен на ближайший сезон, сообщает «Мурманский вестник». Рустам – воспитанник Красноярской школы хоккея с мячом, мастер спорта. Минувший сезон он провел в казанском «Акбарс Динамо». В суперлиге Рустам провел 305 матчей, в которых забил 87 мячей, отдал 94 результативные передачи. В высшей лиге им сыграно 96 матчей, забито 80 голов, сделано 62 результативные передачи. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная

0: Нижерыночных вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 488-442.
2: You're number one. Hit Music Station.
3: Powerhit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Приветствую всех настроенных на 104.5. У микрофона Соня Баженова, а спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. В Урванске 15 градусов, ветер юго-западный – 2-10 метров в секунду. Сегодня в течение дня погода будет облачной с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ну, во-первых, возможен, то есть не абсолютно точно он будет. А во-вторых, даже если и будет, то небольшой. Так что ничего страшного. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха 15-17 градусов вот в этих пределах. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Северное лето – оно такое разнообразное, как музыка. На 104.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Power Hit Radio.
8: New and fresh music.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
1: Настой.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомак 05.

0: четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Heat Radio.
6: It's great. Pretty down to earth and we

0: Реклама.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России.
2: Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама некогда. ООО «Каргоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
10: Power Hit Radio 104.5 FM.

0: Реклама. Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
1: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
1: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
7: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-9-3-0-49.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Ипотечное кредитование в Мурманской области выросло на 68%. Северяне стали чаще брать ипотеку, сообщает отделение Банка России по Мурманской области. Количество выданных жилищных кредитов в регионе увеличилось на 68,2% и составляет почти 9 миллиардов рублей. В среднем сумма одного кредита – 3 миллиона 400 тысяч, а средний срок ипотеки – 21 год и 3 месяца. По данным экспертов, все больше северян берут кредиты на строительство собственного дома. С начала года банки выдали 154 кредита на приобретение и строительство частных домов на общую сумму 611 миллионов рублей. Число преступлений в Мурманской области за полгода сократилось на 19%, как сообщил в «Комсомольской правде» начальник управления МВД России по Мурманской области Алексей Веселовский. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось более чем на 30%. В целом по области за первые 6 месяцев года зарегистрировали 4228 преступлений и происшествий. Число убийств уменьшилось на 60%, а угонов автомобилей почти на 38%. Также в регионе почти на треть снизилось количество мошенничеств. В этом году плата за детский сад в Мурманске не изменится. Обычно повышение проводится с начала учебного года. Плата за посещение муниципальных детских садов в городе 171 рубль в день. Эти тарифы будут действовать по 31 декабря. С понедельника бесплатный фитнес в сопках «Спорт» будет доступен мурманчанам до 45 лет. Как сообщает «Вечерний Мурманск», повышен возраст для бесплатного посещения тренажерных залов проекта «Сопки Спорт». Раньше максимальный возраст составлял 35 лет. Сейчас увеличили до 45 включительно. Изменения начнут действовать с 27 июля. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка... Power your day.

0: офиса тоже есть именинники, о которых вы сегодня вспомните и поздравите. Меня зовут Мария Фрейман. Это программа Empower Your Day до 17 часов. Слушаем песни по вашим заявкам, передаем приветы и пожелания. В течение 3 часов прозвучат еще различные познавательные рубрики, но главными, конечно, будут ваши сообщения. Так что присылайте их уже сейчас через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Всем отличного дня желаю. Начинаем.
1: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-152-799-299. Добавочные 22. 2,65.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Стильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске сейчас от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, в порывах может быть до 10 метров в секунду. И на завтра синоптики составили прогноз. Так вот, 25 июля в субботу на территории региона облачная с прояснениями погода ожидается. Местами пройдут дожди. Ветер будет юго-западным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 20. В столице Кольского Заполярья завтра облачная с прояснениями погода, тоже возможен небольшой дождь, ветер будет умеренным, ночью от 10 до 12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20. Сейчас в городе 15-17 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00, медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: поздравить не абы кого, нашего Вячеслава Каверина, музыкального редактора, у которого сегодня день рождения. Вот Юля пишет самые теплые поздравления из Карелии. Крепко обнять самого лучшего музыкального редактора в мире. Эти слова мы только что торжественно зачитали, когда вручали подарки. И Степан пишет одного из главных людей на Power, создателя фонотеки и ведущего с днем рождения, с началом расцвета сил. Или все же года подкрадываются незаметно, вопрошает наш слушатель. Ну, конечно, они это незаметно делают, хитрые эти года. А если серьезно, то здоровье покрепче, хороших впечатлений побольше, все еще впереди. Эти слова и звучат вот сейчас в эфире и прозвучали уже у нас тут внутри офиса, когда мы поздравляли Вячеслава. Ну и продолжаем все это делать, потому что наш волшебный подоконник, скатерть-самобранка, раскинулась, и перманентно все это будет в течение дня у нас происходить.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Анархит-радио» 488-442.
7: Power your day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Сиа и Mortal Queen, «Бессмертная королева». Это описание будущего, когда через 1000 лет она станет королевой, будет повелевать миром, а в нем и люди, и роботы, и все будут ей поклоняться. Описание вот такой реальности в этой песне. И эта фантазия не просто так, не на пустом месте. Все очень просто. Она хочет быть значимой, но не просто так, а вот для конкретного этого мужчины. А он, похоже, здесь и сейчас в обычной жизни не очень там ее замечает.

продолжаю зачитывать ваши сообщения. Александр поздравляет Вячеслава Каверина с днем рождения, называет его мастером чистого звука и желает, чтобы каждый день он звучал на высокой ноте, а любые жизненные шумы и помехи на пути не попадались. Ну и предлагает в качестве презента поставить любимую композицию Вячеслава. Ну, знаю я такую одну, по крайней мере, и уже, собственно, запускаю.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
0: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине. О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day.
4: Позвонил в студию Сергей, неравнодушный мурманчанин, сказал, что на Лобово 4 бегает дворняжка, но с ошейником, шлейка, в общем, она в полной амуниции, видимо, точно, вот не так давно потерялась. Итак, Лобово 4, там видели сегодня дворняжку с ошейником, с шлейка у нее, поводок, спросила, как эта собака выглядит, ну, пятнистая. Так что имейте в виду, вдруг у ваших знакомых потерялся питомец неопознанной породы, да, ее идентифицируют как вот дворняжку, то на Лобово 4, но с ошейником и поводком.

Дневной эфир на Power с 14 до 17 часов. Разгружаемся. В течение недели выполняли рабочие задачи, были в цейтноте. Работа, магазин, дом, работа. Все, сбавляем обороты. Пора сделать приятную остановку и послушать любимый трек. Заказывайте песни, которые вам нравятся, которые наполняют вас энергией. Отправляйте заявки через наш сайт или приложение.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

кажется, все-таки будет. Тучка такая неслабая повисла над центром Мурманска. Интересно, как обстоят дела на окраинах города. Приветствую всех на 104.5 дневном эфире. Меня зовут Мария Фрейман. Принимаю и выполняю ваши музыкальные заявки. Передаю привет, и так что не скупитесь. Желайте всего и всего, да побольше вашим родным и близким. Еще 2 часа будем в эфире с программой Power Your Day, а потом в 17 ровно начнем круиз-контроль.

новое сообщение. Слушатель называет себя Колян. Колян пишет: «Здравствуйте, хочу оставить заявку на Рампеса. Что-то про Тунайт». И вот уже что-то про Тунайт звучит.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Постепенно теплеет, теплеет в городе, уже на улице плюс 16-19 градусов. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячие летние предложения, сет на пляже – 1869 рублей. Что сулит нам завтра прогноз погоды? Итак, 25 июля в субботу в Мурманской области. Облачная, с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, умеренный, ночью до 13 градусов тепла за окном, а днем 17 и даже 22 градуса. В Мурманске примерно такая картина и будет тоже наблюдаться. Плюс 18-20 в субботу, временами небольшой дождь и облачная, с прояснениями погода. Сейчас в Мурманске плюс 16, плюс 19 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Огрнип 314-511-011-2014.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

не было в числе ваших заказанных треков «Мишель» какое-то время, вот прям каждый эфир, а потом пауза затянувшаяся, но Карина решила вспомнить песню и подарить всем нам с пожеланием хорошего дня.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не ООО «Каркоби». Бугер 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фэш.автовочковых салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северопарл.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
9: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-930-49.
10: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
11: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
12: Power Hyundai.
13: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. А вы знали, что в России есть свой Страдивари? Балалаечный. Да, одного русского мастера по имени Семен Налимов когда-то давно, хотя и не очень, называли балалаечным Страдивари, потому что он был искуснейшим создателем балалаек. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Русская народная балалайка обрела свой классический вид только в конце 19 века, когда музыкант Василий Андреев усовершенствовал ее для концертной музыки. Он разработал оркестровые разновидности балалаек: пикколо, приму, альт, тенор, бас и контрабас. Мы немножко в шоке, да? Так вот, многие инструменты для его оркестра делал гениальный мастер, самоучка Семен Налимов, которого современники и называли балалаечным Страдивари. Инструменты его работы, балалайки, домры, по красоте тона, художественной законченности не имеют себе равных. По крайней мере, до сего времени, говорил про него Андреев. Балалайки мастер делал главным образом из клена и ели. Ходили легенды, что материалами для первых инструментов послужили даже окна и двери в имении Андреева. Всего Налимов создал около 300 инструментов. На инструментах были этикетки с именем мастера и номером работы. И хотя его балалайки стоили в 3-4 раза дороже, чем у других мастеров, Налимов не делал никакого секрета из своей работы. Наоборот, обучал других и отдавал копировать бесплатно. Инструменты Налимова получали высшие награды на престижных выставках, включая Всемирную выставку в Париже в 1900 году. Именно по его образцам инструменты делают и сегодня. Но у русской балалайки есть еще и Оскар. Тоже не знали об этом. Вот как это случилось. Все дело было в счастливом случае и тонком слухе французского композитора Александра Деспла. Именно он предложил ансамблю народных инструментов «Россия» записать музыку к фильму «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Как-то в перерыве музыканты-балалайщики начали наигрывать известную народную песню «Светит месяц». Деспла был сражен в самое сердце, и по его настоянию эту мелодию включили в фильм вместе с Комаринской. А через год саундтрек фильма получил Оскар. Балалайка – это не просто треугольный инструмент с тремя струнами, а визитная карточка русской культуры. Всего за пару веков она прошла путь от крестьянской забавы до триумфатора на мировых сценах. Тембр у инструмента камерный, нежный, сокровенный и отличается теплотой и трепетностью. Всего три струны, а за душу берет так, что сердце заходится. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, второй этаж. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

которая мгновенно обратила на себя внимание. Ну, там звезды. Стромае, Тувилу, цветы называется композиция. И звучит необычно. И, конечно, захотелось узнать побольше. Тем более, там диалог вот о чем. И, да, ситуация зазеркалье. Она просит ей подарить цветы и подарить сердце. А он, ну, разве что только цветы. И провести какое-то время с ней. Да, так несколько цинично, но тем не менее. Но ни на что серьезное лучше не рассчитывать. Ты мне нравишься, но не более. Цветы, да, подарю. Это не проблема.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
4: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Па-пам. Па-па-ра-па-па-па.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day.
12: Наталья желает всем хороших выходных и предлагает послушать Бенетти Хаусбар. Уже поставила в плейлист и через 15 секунд буквально прозвучит. Александр проинформировал о том, что в Ленинском округе тоже мрачновато. Да, над Октябрьском сгустились тучи, и они такие по форме очень даже живописные. Так вот, в Ленинском то же самое.

зачитывать ваши приветствия, музыкальные заявки. Степан желает всем мурманчанам хороших выходных. А мне отличного отпуска. Спасибо, да. Последний эфир у меня завтра в субботу в 10 часов. Отправлюсь на поезде Мурманск-Петербург. Потом заберу своего подростка-ребенка из деревни и отправимся уже в Ейск к бабушке с дедушкой. Такие планы. Ну, ротация будет проходить и происходить в эфире. Там через неделю Сони отпуск, но вернутся Юля и Света Владимирова. Так что у нас, как в любом офисе, в любой организации, летом сначала ты работаешь побольше, а потом работают за тебя, потому что ты отдыхаешь.

Сочное лето с букетом музыкальных приветов на Power Hit Radio.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Мурманской области повышается. Как сообщил «Комсомольской правде» начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, за полгода правоохранители выявили 110 человек, причастных к наркопреступлениям. В суд направили уголовные дела в отношении 75 обвиняемых. Из незаконного оборота изъяли почти 15 килограммов наркотиков и психотропных веществ. В Мурманске планируют отремонтировать нижнюю автобусную стоянку возле железнодорожного вокзала. Как сообщает Nordnews, за благоустройство территории подрядные организации, выигравшие аукцион, планируют заплатить более 49 миллионов рублей. В смету капремонта включены ремонт тротуаров и ступеней, а также подпорной стены между верхней и нижней площадкой, установка дорожных знаков и ремонт колодцев, а также восстановление газона, благоустройство и озеленение территории. Мурманский ГИД опроверг информацию о снижении спроса на туры с китами. Как заявил Северпосту Владимир Анацкий, речь идет точно не о Кольском полуострове. До лета был спад по внутреннему туризму по всей стране. Но летом туристы снова поехали, если не как в прошлом году, то в сопоставимом количестве. В целом, пока можно с оптимизмом смотреть на текущую ситуацию, резюмировал Анацкий. Напомню, ранее федеральный ресурс Smashmoney сообщил о рекордном снижении спроса на туры с китами на 40%. Якобы россияне начали экономить на подобных турах. В Мурманскую область уже доставили более 4 миллионов мальков красной рыбы традиционным поставщиком. Смолта лососи и молоди форели являются рыбзаводы Норвегии. Как сообщает Бипорт, приемка очередной партии проходила под контролем специалистов Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. После всех обязательных процедур мальков поместят в садки рыбоводного хозяйства. Первая партия смолта из Норвегии поступила в Мурманскую область в середине мая. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого дня и прекрасных выходных.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Третий час дневного эфира стартовал. Впереди, кроме ваших приветствий, ваших сообщений и заявок музыкальных, у нас еще рубрика «Золото чартов» будет. Так что слетаем куда-нибудь на несколько минут, узнаем о стране, о том, какой трек там сегодня популярен. И это случится ориентировочно в 16:35. Ну а до тех пор продолжаю принимать ваши заявки. Присылайте их обычным сообщением, используя сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте, кому как удобнее.
1: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если выжат как лимон.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск, диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске 16-19 градусов, ветер

0: 31 градуса. А понедельник обещает 24, во вторник маячит уже волшебная цифра, число плюс 26. Но вот прям вот совсем такие оптимистичные прогнозы я бы верила с опасочкой, с такой с мыслью, что все еще поменяется, и 26 это слишком оптимистично. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Сейчас в городе 16-18 градусов, а завтра нам погода обещает еще один чудесный летний день от 18 до 20. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Если села батарейка...

0: Золото чартов.
1: По золоте чартов отправляемся на север Европы, в страну, в которой проживают чуть больше 5,5 миллионов человек. И хорошо живут они, в среднем почти 82 года. Обожатели кофе. Каждый первый примерно 12 килограммов в год потребляет каждый житель, включая младенцев и стариков. Еще здесь все очень хорошо с экологией. Берегут местные жители свои леса и реки. И водопроводная вода прямо из-под крана. Пить ее безопасно. Вот этому бы нам научиться, поучиться. На улицах нет бездомных животных, зато почти в каждой семье они есть. И у каждой четвертой семьи есть такая статистика, потому что животные чипированы. Это там обязательно, да, обращаться к ветеринару, ставить на учет собаку. Вот у каждой четвертой семьи есть собака. Но на улицах тоже чисто, нет никаких следов жизнедеятельности, потому что это уже такая привычная городская культура. Гуляешь сам, гуляешь с питомцем, после прогулки все за всеми прибрать, убрать. И любопытно еще узнала, что не принято провожать детей в школу. Они с 7 лет автономные и ходят в школу, и в школу возвращаются самостоятельно. Нет такой привычной картины, когда, да, дверь открывается, калиточка, и туда начальная школа обязательно в сопровождении мамы или бабушек, или пап. Вот там такого нет. И дело не только в самостоятельности детей, в прививании к этой культуре, да, что ты сам себя обслуживаешь. Но там еще просто очень высокий уровень безопасности. Принято считать, что национальная черта местных жителей – это медлительность. Они никуда не спешат. А зачем, если вокруг все спокойно, уютно и хорошо? Так думают наши соседи финны. Это была Финляндия. И сегодня особенно активно и много с удовольствием там слушают Мадонну. Мы тоже это сделаем прямо сейчас.

0: постепенно к финалу дневного эфира и программы Power Your Day. Вообще, на этой неделе у нас было 6 новых треков, и одну из этих песен послушаем буквально через 20 секунд. А фонотека пополнилась и продолжает пополняться. С понедельника песен станет еще больше. Какие именно? Ну, если хотите узнать первыми, то нарезку с такими вот анонсами этих свежих треков мы разместим в информационном канале Power Hit Radio во ВКонтакте. Ну, а прямо сейчас там можно послушать нашу мини-энциклопедию, пятничную подборку 2 минут с пользой. Все рубрики за неделю уже там. Так что заходите и узнавайте что-то для себя новое, интересное.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Becky Hill, what do I have to do?

0: Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа Долина Уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

Одна минута в Мурманске. Хотела уже как-то подготовить спич, вот, мол, скоро будем прощаться. Но Вера прислала заявку на Мика, да, вокалист, прекрасно мы его знаем, по композиции «Релакс». Но предлагаю послушать не настолько известную песню, а Грейс Келли. Мне кажется, она тоже достойна вполне вашего внимания.

0: and fresh music.
1: Let's get down to business.

Явками музыкальными на сегодня все. Стопы с приветами тоже, но с понедельника добро пожаловать. А пока завершаем программу «Power Your Day», начинаю готовиться к круиз-контролю. В 17 ровно буду вновь приветствовать вас на 104.5. А если вы уже покидаете нашу волну, то желаю вам всего доброго, приятного вечера и замечательных выходных.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Всем-всем добрый вечер. Впереди у нас интересное время. Целый час дежурства мониторинга за дорожной обстановкой в городе. С вашей помощью, разумеется. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Если заметили на дороге какую-то неприятность в виде ДТП или пробки, даже мелочь важна, например, машина на аварийке или люк не очень плотно прикрыт, хотя это совсем даже не мелочь, поделитесь информацией, предупредите об этом земляков-водителей, слушателей Power Hit Radio. Сообщение отправляйте через сайт или наше приложение, ну или звоните по номеру 488-448. Вот я вижу сообщение. О, какой хитрец, мистер Мыш. Включите напоследок крем-сода «Облака», пожалуйста. Смотрю, да, сообщение пришло почти в 17 часов, ну почти. Но сейчас подумаю, ставить или нет, потому что вроде как уже пригрозила, пообещала, что никакие заявки не выполняем. Круиз-контроль на 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. Всем приятного вечера.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» на Мика, немецко-марокканская певица из Франкфурта. Она получила национальное признание благодаря дебютному альбому в 2015 году. «Я не говорю по-французски». Так называется композиция. Добрая песня с такой позитивной установкой. Если ты дружелюбен, если тебе понравился другой человек, не страшно, если ты не знаешь его языка. Чашечка кофе сгладит этот момент, и всегда можно договориться улыбкой, взглядом. Главное быть искренним.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. Икольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
4: Круиз-контроль. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске за окном 16-17 градусов тепла, да, то есть постепенно столбик термометра снижается, оно и понятное дело, к вечеру. В ночные часы в городе будет от 10 до 12 градусов тепла. А что же завтра? Завтра в субботу в столице Кольского Заполярья плюс 18-20, по области чуть теплее, воздух прогреется до 22, но что по области, что в Мурманске будет облачное с прояснениями погода и, возможен, временами небольшой дождь. Это в субботу. На воскресенье прогноз синоптики тоже уже составили. И 26 июля ожидается температура воздуха плюс 21 в Мурманск. И это тоже будет переменная облачность, но по большей части пасмурный день. Вот сегодня солнца было, согласитесь, очень даже мало. В основном облака были у нас на небосводе, но вполне себе благоприятная погода на улице была. Итак, в городе сейчас 16-17 градусов.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Контроль на волне Powerhit Radio продолжается. У микрофона Мария Фрейман. Напоминаю, что сообщение в студию можно отправить через сайт или наше приложение. Можно позвонить по номеру телефона 488-448, либо воспользоваться возможностью отправить аудиосообщение и тоже вот в нем наговорить, если что-то произошло на вашем пути. Предупредите тех водителей, которые тем же маршрутом сегодня вечером следуют, интересуют пробки, ДТП, какие-то ремонтные работы ведутся, и, может быть, часть пути перекрыта для проезда или организованы реверсивные движения. Ну, в общем, сами знаете, вы за рулем, вам виднее, как говорится. До 18 часов дежурю в студию и готова принять ваше сообщение.
1: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северопарл.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
3: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-930-49.
4: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и вторирование. Звоните 7069. 969. Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
8: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. По итогам первой половины года самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в России стал кроссовер Т7 российской марки Tenet. Он с прошлого года выпускается на заводе в Калуге. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на втором месте Хавейл Джолион, третью строчку занял внедорожник Lada Niva Travel, пятерку дополнили Tenet Т4 и Lada Niva Legend. В топ-10 также вошли Хавейл М6, Джили Манджаро, Чанган Юниэс, Mazda CX-5 и Хавейл F7. Всего за полгода было реализовано 450 новых кроссоверов и внедорожников. На долю сегмента SUV в стране приходится уже 74% рынка новых легковых автомобилей.
0: Акселератор.
1: Средний чек штрафа ГАИ в первом полугодии составил 1436 рублей. По данным аналитиков банка «Русский стандарт», самой популярной суммой оказалось 600 рублей. Ее платили чаще всего. Следом идут 550 рублей, а замыкает тройку 800 рублей. С наступлением тепла количество оплат начало расти. Если смотреть помесячно, то абсолютным лидером по числу квитанций стал апрель со средним чеком 1299 рублей. Май и июнь тоже не отстают. Там средние суммы 1343 и 1125 рублей соответственно. Хотя мужчин за рулем традиционно больше, поэтому и число квитанций у них в разы выше. А вот средний чек у женщин оказался ощутимо крупнее. Почти 1600 рублей против мужских 1381. Возраст тоже играет роль. Самые высокие средние суммы у водителей от 51 до 60 лет. 1216 рублей. Чуть меньше 1158 у тех, кому от 41 до 50. А вот россияне от 31 до 40 лет закрывают тройку с показателем 1130 рублей. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

2 минуты в студии Power Hit Radio. Напоминаю, что есть информационный канал во ВКонтакте у нашей радиостанции. Сегодня там опубликовали аудиофайл, подборку ваших комментариев на тему, которую обсуждали в утреннем круиз-контроле. Мои коллеги-ведущие говорили о том, что на 40% увеличилось количество обращений в региональный Роспотребнадзор по поводу качества воздуха, атмосферы, загрязнения атмосферы в Мурманской области. И вот любопытствовали мы, заметили ли вы что-нибудь, как-то изменилось качество воздуха в Мурманске, в том районе, в котором вы живете, да или нет, на что обратили внимание, ну, если что-то произошли, какие-то перемены. В общем, заходите в ВК, информационный канал, и послушайте. Заодно можете оставить и свой комментарий.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Джили Манджаро, Мини Купер, Кантримен. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Авто. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариатор. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 3-3-0-0-0.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: терпятся сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Еще какой ливень прямо под финал пятничного эфира. На Power спонсор программы представляет автосалон Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50. Желаю всем приятного вечера, интересных, ярких выходных. С вами была Мария Фрейман. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Упавший с крыши снег, последствия активности чаек на капоте или ДТП. Для этого и не только автомобилисты страхуют машину по КАСКО. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о нюансах получения выплат по этому виду страхования.
5: В соответствии с полисом КАСКО гражданин страхует свое имущество. И в отличие от полиса ОСАГО, неважно, явился ли автовладелец виновником ДТП, произошло ли по случайности, по вине третьих лиц, полис КАСКО дает такую уверенность, что в страховую компанию можно обратиться при любых основаниях повреждения транспорта.
4: Однако законодательно предусмотрены случаи, когда страховая компания вправе отказать в выплате страхового возмещения по КАСКО. К таким случаям относятся управление в состоянии опьянения, отсутствие у лица, управляющего транспортным средством, права на управление.
5: Отказы могут быть связаны с таким грубым нарушением правил дорожного движения. Также отказ страховой компании может быть связан с тем, что ущерб, причиненный транспортному средству, был причинен умышленно, либо в результате совершения преступления самим же собственником этого транспортного средства, застрахованным лицом.
4: Также основанием для отказа в выплате страхового возмещения по КАСКО может являться нарушение правил страхования. Поэтому при заключении договора КАСКО нужно очень внимательно изучить эти правила, ну и сам договор, который может отличаться у разных страховых.
5: К примеру, в одних страховых компаниях для того, чтобы обратиться с повреждением стеклянных элементов, может не требоваться никакая фиксация таких повреждений со стороны компетентных органов. В других страховых компаниях любое обращение должно подтверждаться документом из компетентных органов о произошедшем случае.
4: Как отмечает Антон Северин, случается, что страховые компании отказывают в выплате по КАСКО неправомерно.
5: Пример наиболее частого основания для отказа, который можно оспорить в судебном порядке. Владелец транспортного средства, застрахованного по КАСКО, припарковал автомобиль у своего дома, а утром обнаружил некие множественные повреждения. Обратился в страховую компанию, зафиксировав произошедшее, вызвав на место участкового. И вот при таких обстоятельствах страховые компании, как правило, отказывают, на мой взгляд, по надуманным основаниям, говоря о том, что данные повреждения якобы не могли появиться одномоментно, появились, возможно, от разных случаев.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата. ОК Коби. УГР 128-870-026-61. Услуги оказывают компании партнеры. Рубизина Фрэш. Автовочковых салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
8: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
9: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
10: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорнип 32-023-75-00-128-20.
11: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
12: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
13: Madonna и Martin Garrix, Bizarre.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Выходные обещают быть теплыми. Завтра 14-18 градусов, переменная облачность. В воскресенье вообще повышение температуры до 21 градуса планируется. И снова переменная облачность. А еще возможен небольшой дождь во второй половине дня. Но зато южный теплый ветер в порывах до 10 метров в секунду. Хороших выходных! Всем слушателям Power будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
8: Время, когда цена перестает мешать красоте.
7: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
8: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Today's hit music. 104.7.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power Hit.
1: Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Power Radio. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Выходные обещают быть теплыми. Завтра 14-18 градусов, переменная облачность. В воскресенье вообще повышение температуры до 21 градуса планируется. И снова переменная облачность. А еще возможен небольшой дождь во второй половине дня. Но зато южный теплый ветер в порывах до 10 метров в секунду. Хороших выходных всем слушателям Power. Будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: Turn up your stereo. That is so cool.
0: Turn on Power Hit Radio.

хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Выходные обещают быть теплыми. Завтра 14-18 градусов, переменная облачность. В воскресенье вообще повышение температуры до 21 градуса планируется. И снова переменная облачность. А еще возможен небольшой дождь во второй половине дня. Но зато южный теплый ветер в порывах до 10 метров в секунду. Хороших выходных всем слушателям Power. Будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.
2: Your number one hit music station.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час. Новый

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

that has been easy. Формат. Настоящая музыка в одном подкасте.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Becky Hill, what do I have to do?

0: Everyone. Power. Great Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.